0: ездили там в какие-то другие города, там, в общем, где-то ночевали, там находили какие-то места, где переночевать, там какие-то чердаки. Ну, что-то вот мы там лазили везде, там нам все было интересно. Гуляли, озера там, ну, я не знаю, всякие прогулки. Ну, и, соответственно, кушать нужно. Ну, в общем, существовать как-то нужно было, да, как бы, а денег не было, там, ну, работать мы там не умели, там, по большому счету,
1: подожди,
0: как бы.
1: Работать? Ты ребенок или подросток? Вот о каком ты периоде рассказываешь?
0: Ну, сейчас я рассказываю, мне было 10 лет.
1: Ну, вот, ребенок.
0: Ну, ребенок, да.
1: Работать?
0: Я еще был ребенок, как бы на меня смотрели, как на ребенка. Ну, никто даже не мог подозревать, что я там убежал или еще что-то там, как бы мы даже где-то сталкивались там со взрослыми людьми, как бы никто даже не мог подозревать, да, что я такой ребенок, и я уже там чудил, как бы, ну, ой-ой-ой, как говорится, там где-то могли залезть, что-то вытащить, там, ну, покушать, там уже какие-то находили методы, чтобы деньги, да, нам, ну, вот нам нужны были деньги, да, чтобы существовать, мы понимали, что если покушать, это нужно деньги.
1: Чтобы
0: если
1: существовать вот так вот, автономно от семьи, так или иначе,
0: да,
1: ваш,
0: да,
1: план,
0: да,
1: был существовать отдельно от мамы.
0: Да, ну, мы-то понимали, что нас ищут, нас там уже за нас переживают, что мы пропали, ну, и все равно мы, ну, периодически так поступали, в общем, убегали из дома. Ну, самое такое затяжной побег – это неделя. Ну, как бы неделя для ребенка, как бы это уже дома трагедия. Ребенка неделю нету дома, уже как бы там, конечно, в семье очень были, ну, большие поиски. Там уже наши семьи объединялись, как бы они уже знали, что как бы его нет, меня нет, значит, мы вместе, в общем. И они уже как бы объединялись силами и пытались как-то нас найти какими-то путями, через друзей там начинали узнавать.
1: Без милиции?
0: Старались ограничиться, чтобы не было привлечения там всяких детских комнат милиции, там, потому что это потом очень серьезно отражалось на, ну, и на репутации, наверное, на всем. Родители как бы не хотели допускать, да, как бы этого, ну, ихняя репутация там как-то, что ихние дети как-то воспитываются там неправильно, и это значит, есть проблема, да, что дети бегут, как бы они пытались избежать, да, такого столкновения там с этой милицией, в общем, ну, родители пытались избежать, но мы все равно сталкивались с этими проблемами, как бы там где-то нас ловили, мы там какие-то там басни Крылова рассказывали, вообще такие там невероятные истории, где-то прокатывали как бы вот эти истории, где-то нет. Вот, ну, в общем, вот такая жизнь, как бы, ну, соответственно, мы искали всегда деньги, чтобы существовать отдельно, да, как-то вот, ну, вот в этих промежутках, ну, вот когда мы там убегали куда-то, что-то там, в общем, ну и что, и мы там уже начали искать деньги, потом встречались там с какими-то людьми, которые там, ну, тоже какой-то неадекватный образ жизни вели там, и кто-то курил уже, кто-то там с девочками там встречался там как-то, ну, и как-то все это было интересно, в общем, как-то так вроде бы как-то казалось, что прикольно, такая жизнь отдельная там, интересная, в общем.
1: Роман, я не знаю в точности твоей жизни, а вернее сказать, нисколечки ее не знаю, знаю, что огромные проблемы были в жизни, но вот то, что ты сейчас вычертил, вот эту вот схему, да, не может не появиться алкоголя и наркотиков. Абсолютно очевидно. Ну, как
0: нет,
1: избежать?
0: Нет, конечно, тут просто пришло как бы, ну, такое, я не знаю, ну, я сейчас как бы, ну, могу чуть-чуть уже проанализированно, да, выразить эту мысль, там, то, что я, ну, я начал как бы ценить какие-то вещи, которые меня привели. Я хотел какой-то, я увидел, что люди, которые имеют деньги, они как бы авторитетные, они им много внимания оказывают, им просто вот, ну, они какие-то вот люди такие, нужные люди, вот, с ними советуются, с ними общаются, вот. И
1: не как твоя мама, не как твой папа, которые копейки там зарабатывают тяжелым трудом, есть другой пласт населения, вдруг ты это понял?
0: Ну да, я начал как бы сталкиваться с миром уже, со всеми какими-то, ну, что-то искать, вот что-то как-то мне стало интересно, как люди живут там, и вообще как бы начал смотреть, анализировать, тоже для себя, как, ну, искать путь, да, ну, по какому пути мне нужно идти. И вот я смотрю, как бы есть люди, которых, ну, в принципе, все хорошо, они ну, пользуются авторитетом, как бы они могут там, ну, что-то сказать, люди делают, как бы. Ну, и мне почему-то казалось, что нужно стать вот таким, да. Чтобы стать вот таким, нужны деньги. Ну, чтобы у меня были друзья, чтобы у меня был авторитет какой-то, мне нужно было как бы найти где-то деньги. Вот. Ну, и вот я как бы думаю, что это было основной причиной моего, ну, вот, неправильного понимания, да, как бы о жизни. И вот я просто как бы начал добывать эти деньги, искать эти деньги, в общем, и просто у меня появилась куча проблем. Из этого вышло там, ну, соответственно, как бы я ищу деньги, я нашел таких же людей, которые тоже ищут деньги, которые, ну, мы с ними интересами, наши интересы с ними совпадались, и мы начали вместе искать эти деньги, добывать, ну, как бы, работать это было как бы...
1: Тяжело долго.
0: Долго, да. И тяжело.
1: Первые, да, заработки бы. Откуда пришли?
0: Ну, первые заработки там, наверное, как бы в детском возрасте мы просто просили деньги там, ну, где-то могли подойти, там, дяденька, там, дайте там, короче, там, просили просто, могли попросить там денег, потом как бы, ну... Тоже понимали, что это как бы не выход. Там,
1: а где... на дело какое-нибудь уже когда пошли?
0: Ну, на дело как бы, не знаю, там смотришь, там какой-то дядя там напился, в общем, там лежит. Ага, ну лежит, можно его обчистить. Ну, раз там по карманам, там взяли что-то у него, там еще. Ну, вот так вот, где-то магазин заходишь, продавщица отвлеклась, ты там что-нибудь стырил, в общем. Ну, и вот с этого все как бы и началось. Потом почувствовалась безнаказанность, как бы, что можно брать, и тебе за это ничего нету, как бы, там можно как-то обмануть человека, там что-то ему рассказать. Ну, а как бы ты еще маленький, и на тебя никто ничего не думает, как бы, ну, никакой ответственности за это не было. Потом уже начали лазить там по всяким гаражам, что-то уже, ну, мы представление имели уже, что имеет ценность, что не имеет, да, как бы там что-то могли вытащить, продать там, и вот на это как бы существовали, в общем. Ну, и уже как бы, конечно, там ты уже дальше понимаешь, что гаражи, там, я не знаю, какие-то булочки, там, я не знаю, там, магазины, это уже много денег не приносит, и, соответственно, уже, ну, вышли на другой уровень, и уже как бы другие ребята, с кем я общался, уже занимались преступлениями, как говорится, посерьезнее, в общем, там уже лазили по квартирам, там, и, ну, в общем, у них как бы заработок был другим.
1: Роман, спасибо. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Роман Киселёв. Роман, дело понятное. Мама, папа. Папа пьет. Мама выясняет отношения с мужем. Мальчики, два мальчика, растут как умеют. Вот так ты начинал свою жизнь.
1: Да. Ну, потом просто появились другие проблемы, уже проблемы с милицией, там как бы столкновения с милицией.
0: То есть ты уже не ребенок, ты уже не можешь спрятаться за прилавочек?
1: Я уже не ребенок, ну, уже как бы подошел возраст, там, наверное, может быть, мне около было 15-16 лет, и мы уже начинали пробовать там, ну, и выпивали, как бы, тусовки какие-то там, праздники, дни рождения, там мы уже там алкогольные, там музыка, там, ну, вот такие интересы, в общем, там всякие дискотеки, клубы, как уже начали по таким заведениям ходить, ну, и тут тоже нужны были деньги. Как ни крути, только уже больше нужно было денег, и, соответственно, там люди ездили на машинах, там хотелось и тоже быть как-то реализованным таким, показать себя, что ты, у тебя уже в жизни что-то получается, как бы, что ты правильный парень.
0: Состоялся.
1: Да, правильный парень, как бы, чтобы девочки уже научились смотреть, ну, замечать тебя, как бы, хотелось так, да, вести себя, чтобы тебя заметили девочки, чтобы ты в обществе, как бы, имел свое слово, чтобы ты, ну, оно как-то важным было, вот это слово. Ну, и что, мы уже там просто до такого доходили, что, ну, кражи, пытались там и работать, конечно, я там что-то пытался как-то свою жизнь, ну, по отцовской ветке, как бы, ну, там пытался что-то куда-то пойти работать, там, по каким-то строительствам, ну, у меня в основном это было метод, как бы, еще, ну, посмотреть, где что можно утащить, по большому счету, и как утащить, как это легче сделать, где что сломать, где что вот пролезть, в общем, у меня как бы сложилось. Ну и вот, что, мы лазили, как бы, с милицией, все, проблем куча, начали там уже привлечение, уже мы там были известны, как бы, в отделе в нашем, уже там милиция нас знала, когда нас привозили, и там пытались они там допрашивать, ну, мы были парни жесткие, там, мы, никто никого не сдавал, ну, было уже как бы неприемлемым, был какой-то свод правил, которые не позволяли, да, там, рассказать что-то там, и мы, в общем, были отрицалами такими. Вот, нас там били, мучили, там, ну, в общем, как-то все это прокатывало и выпускали какими-то путями, не знаю, как это даже получалось, ну, в общем, мы обходили какую-то ответственность.
0: И вот чем меньше ответственности, чем меньше последствий, тем ты дальше входишь, да, в такую жизнь, безнаказанность.
1: Не, ну ты уже как бы все равно понимаешь, что может, ну, что-то случиться, но ты уже идешь на риск, и какой-то адреналин, вот это, тебе уже какое-то состояние, вот этого, когда ты это делаешь, уже какое-то состояние просто, ты входишь в какое-то состояние, которое тебе иногда не хватает, вот этого адреналина, вот этого риска, вот этого, ну, какое-то необычное состояние такое, и там уже когда ты долго даже этого не делаешь, уже просто хочется просто что-то сделать, даже уже не то, уже цель даже бывает не деньги, а просто вот это состояние тебе нужно, ты идешь, просто какая-то подворачивается ситуация, и, ну, по большому счету ты даже не нуждаешься, да, как бы, уже в деньгах, ну, у тебя там, например, ты идешь, у тебя есть деньги, у тебя есть возможность там купить и сделать то, что ты хочешь. Но подворачивается возможность, и ты пользуешься моментом и обязательно это сделаешь уже просто потому, что как бы тебе вот…
0: Это такого рода спорт?
1: Ну, наверное, я не знаю, как объяснить, спорт это или что, ну, просто вот такое состояние, что ты просто тебе бывает его не хватает, риска вот этого, риска, адреналина, ну, и уже, соответственно, там понеслось как бы какие-то игровые системы, там как-то жажда, ну, вера в то, что можно как бы за один день стать богатым, как бы, ну, и уже там все знают, что существовали типы казино, там всяких игровых аппаратов, как бы, ну и нет-нет, как бы это тоже проскакивало в моей жизни, как бы, что я там мог просто спустить все деньги, как бы, в эти аппараты там. Соответственно, как бы, если спустил деньги, надо где-то ж их брать, и, ну, в общем, что, уже начался там, родители, конечно же, задавали вопросы, уже они не могли ничего сделать. Уже ничего сделать не могли, остановить, они уже понимали, что ты как бы такой, ну, уже более-менее несешь за себя ответственность, ну, и, соответственно, ты уже говорил им там, что, ну, что вы лезете там, например, в мою жизнь, у вас своя жизнь, у меня своя жизнь, и вот я знаю, как жить, и вот, ну... Ну, хотя я там при родителях никогда себе не позволял там ничего плохого, да, там, чтобы там... Я даже не курил, вот просто при маме там я не позволял себе, чтобы покурить. Мне как-то стыдно было, казалось, что это, ну, неправильно. Это, ну, не знаю, вот я, если даже курю, там, встретил маму, я отворачивался, выкидывал эту сигарету, тушил, чтобы она не видела, и уже там с ней там подходил к ней, там, разговаривал. Ну, где-то вот, например, встретились в городе там или еще что-то, я там стоял сигареты, ну, я не позволял, да, себе такого, чтобы там, вот. Ну, конечно, были моменты, что я из дома там мог взять деньги, там, я не знаю, как бы, хотя там при друзьях считалось, как бы, что уважение к родителям, это, ну, это нужно, да, как бы, все говорили, что, ну, я вот там уважаю там своих родителей, ну, хотя поступали иногда не так, ну, как говорили, как, ну, вот мы говорим там, что вот мама там батя там, в общем, это вообще такие святые люди, да, как бы, и там я за них там, ну, там, разорву любого, да, как, ну, вот так вот, простонародье, наверное. По-настоящему, ну, были, конечно, моменты, что, ну, я огорчал своих родителей, там, и мог где-то поступить, там, когда очень нужны были деньги, и я, например, знал, где там, ну, дома лежат деньги, я мог взять эти деньги. Мне, ну, мне от этого очень было плохо, конечно, самому, да, когда я так поступал. Вот, я, ну, друзьям я, конечно, не говорил там, что где я их взял, я там выдумывал какие-то сказки, что я там кого-то отработал там, в общем, и у меня теперь есть бабки, короче, ну, все радовались там, когда были бабки, в общем, всем было радостно, в общем, потому что понимали, что если есть деньги, как бы мы сегодня, ну, цари, в общем. Ну и все, потом начали там уже пробовать какие-то наркотические вещества, в общем, там анашу курили. Ну, на анашу тоже нужно было много денег, и она там стоила немало. Там кто-то кололся, но мы как бы считали, что это вообще конченые наркоманы, и мы такими никогда не станем. В общем, мы там могли выпить, курнуть. Вот, ну, все,

0: И я там вообще в таком состоянии был, меня там, ну, просто волосы сгорели, там, одежду разорвало, там, ну, в общем, я весь черный, со всех сторон течет эта кровь, с меня там мама увидела, вообще в шоке, ну, просто у нее шок был там капитальный, попал в больницу, в общем, ну, не знаю, я лежал в больнице, я как одинокий был, я как бы ценил очень друзей, да, вот там моя жизнь, да, была, как бы, я вот, ну, дружба, все, я там за нее готов был все отдать. Лежал в больнице, ну, как бы никто не приходил вообще ко мне в больницу, только приходили там мама, бабушка, там, ну, отец там со своей работой, как бы, он там не всегда мог прийти. Ну, потом я как бы там выздоравливал, все там. Мне вообще даже отказали в лечении, потому что как бы в те годы очень было сложно там с этими больницами, там 90 какой-то год, я точно не помню какой. Вот. Ну, медикаментозно вообще они отказывались меня лечить, потому что нужны были деньги, денег в семье таких не было, которые врачи говорили, какие надо. Вот, и они даже мне перестали колоть уколы, которые мне были необходимы. У меня там гноились раны, в общем, и вообще просто там родители были в таком состоянии, что они ничего не могут сделать. Ну, денег нету, а сын как бы в таком состоянии, и вообще там просто у мамы шок был вообще капитальный в этом плане. Ну, там нашлась такая женщина, она была замдиректора, она, в общем, как-то увидела все эти вещи и стала помогать мне. Она говорит, только не говори там, чтобы никто не узнал. Она как-то вот втихаря мне приходила, колола эти уколы. Вот, ну, вот как-то, не знаю, так отнеслась. Просто, ну, просто по-человечески отнеслась и согласилась как бы помогать мне. Ну, я вот, в общем, выздоровел, там, поправился. Ну, меня это, конечно, не вразумило там никаким образом, да, как бы просто как бы произошла какая-то вот такая бум, ну, какой-то произошел бум, и все, а ничего не изменилось. Хотя мне там врачи говорили, что вот тебе это, ты в пижаме, там, кто-то говорит, в рубашке рождается, а ты в пижаме родился, в общем, и...
1: Роман, спасибо. Для всех нас еще одна песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Роман. Много перипетий, как я уже слышу, и, как ты сам сказал, ничего не вразумило.
1: Ну да, ну тут уже, соответственно, куча проблем. В общем, зато я думал, что все это будет всегда безнаказанно, потому что я как бы, ну, считал себя очень продуманным человеком, и я там все свои какие-то преступления как бы там продумывал, там какие-то алиби, там еще что-то. Ну, просто пришла проблема такая, там, за то, что думал, не посадили, посадили за то, что даже подумать не мог. Вот. Ну, тут как бы тюрьма, конечно, мне уже было все известно, я там общался с такими людьми очень авторитетными как бы в городе, и попав в тюрьму, я уже там, ну, у меня уже, конечно, было общение, хотя я представление имел там, но я там никогда не был, все равно, конечно, было состояние такое необычное, попал в такую среду, где просто, ну, сидят одни преступники, да, как, и там... Там другая жизнь, там просто вообще люди уже живут в системе, там, которая просто подвергается именно, ну, не подвергается, а построена на принципах, там, ну, как называют, воровские принципы, как бы они живут по этим понятиям и придерживаться там стараются всему этому. Ну, и вокруг этого создана жизнь, ну, основная. В общем, я попал туда, меня там... начали приобщать к каким-то вот этим преступным, ну, вот к этому воровской идее, к этой, как бы, у меня и люди были знакомые, которые там, ну, так же жили, и их там уже знали, они уже там в авторитете, они там смотрящие, там кто-то еще положенец там был. Вот. Ну, я не спешил, конечно, там ни с какими выводами, потому что, ну, как бы, что, я попал, как бы, хотя они меня там... загрузили там за хатом, там я уже там смотрел как бы за, ну, в общем, как бы есть комната, и я за ней как бы там, я там, в общем, был главный в этой комнате, я там собирал что-то, я там, ну, решал какие-то вопросы, которые возникали, ну, чтобы не было там каких-то беспредельных, вот, ну, и все, и эта система, она подзасосала меня там, и, хотя я там не говорил, что я там какой-то там блатной или еще что-то, ну, просто как бы по образу жизни, который я там вел, оно получалось так, что, ну, просто я туда уже вник поглубже, как бы, я начал там играть в карты, вот, и, ну, на этом я там даже как бы жил, по большому счету, я деньги брал как бы вот с этих азартных игр, которые обманывали там, ну, таких же людей, которые сидели за преступления, я их обманывал, там, обыгрывали, там, как-то это все кооперировались, вот. Там, конечно, были такие случаи, что, ну, люди просто, ну, теряли жизнь, ради вот этих, из-за этих карт, просто вешались там, я не знаю, там, и заканчивали жизнь просто самоубийством. И тяжело было, конечно, когда еще ты в этом участвовал, как бы вот в этой игре, и просто человек, ну, закончил вот так свою жизнь. Ну, в общем, что, я не знаю, во все тяжкие там, как бы, там, то, что нужно было, там, я там помогал, СУСы, там, изоляторы, там, ну, вообще все, что, как бы, делает так называемый порядочный человек, я там, как бы, во всем участвовал, там, как бы, числился на хорошем счету, как бы, там, с блатными, там, все это, как бы, поддерживал, ну, общение, ну, и все, и, я не знаю, я уже сидел, и мне, конечно, это все, там, понятно было, но я понимал, что это что-то не то, да, как бы все равно очень было плохо. В общем, я в тюрьме начал колоться, я до этого как бы не кололся, я просто там, ну, наверное, от того, что как бы нечем было себя занять, и вот в процессе этих игр я начал там, были деньги, все было как бы... начал колоться, я там начал употреблять, я первый раз там как бы перенес состояние хумара, вот, у меня вообще такого никогда не было, вот, ну, еще плюс к тому, я уже присел на систему, как бы, на наркотическую, прям в лагере, хотя там, ну, это очень сложно, ну, мы находили пути, как это все туда затащить, и, в принципе, как бы, началось очень... такая жизнь бурная. Вот. Ну, потом я освободился, и уже жизнь моя как бы была новая, да, уже как бы во всех этих качествах, да, я уже там развился, и я там попытался как-то устроиться на работу, я думал, что, ну, все равно я маму не буду огорчать, я там буду жить как-то по своим, там, работать, постараюсь как-то нормальным человеком быть, я не собирался там всю жизнь сидеть, и, ну, я понимал, что это не мое, да, как бы вот это вот, ну, тюремная жизнь, это не мое, мне все равно хорошо там не было. Хоть там вроде бы как бы и все было, ну вот. Ну, я попытался, но у меня не получилось. Я начал опять, в общем, помогать в эти лагеря. Ну и, соответственно, как бы люди там туда загоняли наркотики. И я, ну, вот в этом процессе участвовал, в общем. И я опять начал как бы все это употреблять. Вот, опять... Начались кражи там, ну и все, все соответственное тому, что люди такие же, общение такое же, вот. Ну и у меня мама, как бы, она уверовала, вот, и у нее были проблемы очень серьезные со здоровьем, она попала в больницу, в общем, и она попала в церковь, за нее там молились, она исцелилась, такая была операция сложная, там, ей даже не стали делать операцию, у нее как-то все это так прошло. Ну, я не верил, они там начали дома приходить, там молиться, общаться, я как-то на все это смотрел, как на какой-то дебилизм, и вообще я там думал, что это вообще, ну, что-то для меня непонятное. Для меня Бог был, это, ну, икона, там, и храм, там, прийти, поставить свечку, ну, вот так вот примерно как бы я верил. А потом, не знаю, там, я на это все смотрел, ну, так, со стороны, я там, ладно, там, ну, тебе главное помогает, и слава Богу, а я, ну... Я буду жить сам, в общем. Ну, и я уже вляпался в такие проблемы вообще просто. И милиция, и друзья вообще отвернулись уже, и общество там на мне, ну, жирный толстый крест поставили, что все это уже как бы живой мертвец. Просто пока он живет, а просто вопрос времени, когда он умрет, и все. Вот, ну. И я уже начал задумываться, не знаю, что, ну, смысл вообще, почему я так живу, как бы. Неужели я просто как бы... Живу для этого, да, как бы живу, чтобы просто умереть наркоманом вонючим, заплеванным в спину, там, со стороны друзей, со стороны просто людей, там, и вообще просто очень было тяжело, конечно, это осознавать. Ну, я с каждым разом кололся, там, кому-то было хорошо, кому-то было плохо, там, ну, я не знаю, мне было очень плохо, я всегда, когда я кололся, я задавал себе этот вопрос, зачем я живу? Зачем я живу? И мне хотелось почему-то жить, и мне не хотелось просто умереть вонючим вот таким наркоманом, который просто уже никому не нужен. Я не знал, конечно, что делать. Ну и вот один раз меня мама познакомила с человеком, который, ну, тоже был раньше зависимый, он там и милиция, ну, как бы вот у него тоже все проблемы были. Он пришел, я, правда, был навтыканный конкретно, ну, то бишь раскумаренным. Вот, я ничего не понял, что он мне там говорил, я все просидел, провтыкал, в общем. Потом в следующий раз он уже пришел. А, нет, даже в следующий раз я ему сам позвонил. Уже просто как бы я был в таком состоянии, что я уже маме пообещал, говорю, мам, давай я послезавтра, пусть он придет, и я с ним пообщаюсь. Ну, в общем, он мне рассказал о своей жизни, что у него как бы в принципе было соответственно. Он там знал, кого я знаю, тоже так, ну, с ним посидели, по-простому поговорили. Он говорит, ну, слушай, у тебя есть выход, и тебе нужно ехать, да, тебе нужна помощь, как бы. Ну, я уже не отрицал, да, что мне нужна была помощь. Ну, все, я как бы говорю, ну, давай там, что, куда звони, там, что надо делать. Мне там рассказывают, он мне рассказал, что есть центр там, где вот люди приезжают и им там помогают, в общем. Ну, я говорю, давай. Конечно, я уже знал, что мне нужно оставить там. Я знал, что там не курят, я знал, что там не пьют, и там есть тоже какие-то правила, которые мне нужно будет как бы соблюдать. Я уже там с этим всем согласился. Ну, я уже был согласен там, если мне надо там, ну, если мне даже скажут не дышать, я уже бы даже и, ну, и согласен был даже не дышать. Ну, вот просто мне уже, если надо, надо, значит, все, я уже еду.
0: Это время, когда ты уже перестал условия свои ставить.
1: Да, я уже, ну, я уже просто согласился с тем, что у меня уже проблемы, и я с них сам не могу вылезти. Хотя я там, ну, себя считал очень таким, ну, вольным человеком таким, что у меня сила воли, очень такая сильная сила воли, да, что я с любой проблемы могу вылезть. Я там даже сам пытался когда-то раньше бросить курить, там у меня получалось все это. Ну, я думал, что оно у меня все так есть, но, конечно, этого не было. Ну и все, я приехал, куда мне этот человек отправил, я как бы сел на автобус, это, ну вот, как я ранее говорил, это Нарофоминский район, там в Каменском, ну, дом какой-то, вот, я приехал туда, в общем, ребята там, ну, живут, в общем, в этом реабилитационном центре, все такие же, как бы, ну, у всех судьба, в принципе, такая же, как и у меня, там, ну, есть единицы, которые там, ну, чуть-чуть отличались, просто там алкогольные какие-то зависимости у них были там, вот, а так в основном все люди, которые, ну, были зависимы от наркотиков. Кто-то уже как бы прошел какой-то путь. Ну и вот как бы в процессе начал общаться с этими людьми. Ну, они читали там Библию, они мне там начали объяснять. Вот. И, ну, я тоже как бы начал все это читать, мне стало интересно, в общем, как-то, ну, я все равно понимал, что мне надо что-то, какие-то проблемы, и как-то мне их нужно решать, но я думаю, буду делать то, что они делают. И все, я читал, потом меня это заинтересовало, потом я вообще понял, что я откуда-то это знаю, ну, не знаю, вот как это мне все пришло, я вник, как бы, мне потом стало даже интересно все это, ну, понимать, я нашел себя, да, как бы в этом всем, я себе ответил на многие вопросы, которые я раньше не мог ответить, и, ну, это было вообще для меня нонсенс какой-то, то, что вот вообще для чего я живу, смысл вообще жизни, и просто радость того, что ты живешь, как бы, просто сегодня, и... Ну, в общем, такое состояние, его нужно пережить, как бы его так пересказать очень сложно, знаете, это состояние.
0: Вот. Роман, так вот встречный вопрос. Я могу подсказать, что это состояние свободы. Тогда почему же люди говорят, я не пойду к Богу, я не хочу веровать, потому что я хочу быть свободным? И свободой совсем другое называют.
1: Я не знаю, я себе ответил на этот вопрос, я был обманут. Я был обманут и просто, ну, не знаю, я в таком состоянии, как бы, я все попробовал, и это не свобода, это 100%, я уже, ну, как бы, сейчас, я сегодня, да, я могу сказать, что это 100%, это не свобода, это обман, ну, такой самообман, да, которым человек живет и думает, что он, как бы, во всем этом свободен, он, ну, он свободен просто... От того, что он думает, что он свободен, и все.
0: То есть ты нашел истинную свободу?
1: Да, ну, сегодня я вот могу сказать как бы за свою жизнь, и я считаю, что это как бы нормальная жизнь, вот просто как человек должен жить, не оборачиваясь назад, я сегодня вот просто иду и смотрю вперед. Я не боюсь, что меня сзади кто-то догонит, что... Я просто буду, ну, пойман кем-то там.
0: Скажем и... так, впереди что-то должно быть, какая-то цель, чтобы туда смотреть и
1: Нет,
0: было интересно.
1: Цели, конечно, очень много, они есть желания, есть мечты, и просто, ну, жизнь, она стала намного краше, чем была. Я говорю за то, что просто я не боюсь сегодня того, что меня поймают, меня посадят, и... Просто, ну, у меня совесть как бы сегодня чистая, да, как бы я ничего, ну, я ничего никому плохого не делаю, да, и меня не за что там как бы осудить, там поймать и там, не знаю, такого, что раньше было, да, и мне просто легче жить с этим честно и открыто.
0: Роман, большое спасибо, наша программа подошла к концу. Спасибо, что приехал, и спасибо, что поделился своей судьбой. Спасибо и до свидания.
1: До свидания.
0: Все, кто слушал нас, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Приглашаем вас послушать программу передач этого часа. Вначале выйдет в эфир передача «Вечная истина», затем получасовая программа «Хлеб жизни». В конце часа слушайте краткие передачи, увлекательные истории и сложные вопросы.
2: В эфире программа «Вечная истина». Откройте послание к римлянам, 12 главу. У микрофона пастор Геннадий Строков.
3: Приветствую вас на занятии по изучению послания апостола Павла к римлянам. Мы переходим к практической части данной книги. Это самая простая из всех практических частей других посланий апостола Павла. Эта часть также является самой посвященной. Я прочту сегодняшний текст. Павел пишет: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру». Если охарактеризовать практическую часть послания к римлянам одним словом, то это слово будет «настоящий». Помню, один человек спросил меня: «За что вы хотели бы, чтобы вас помнили?» Это стандартный вопрос. Я ответил: «За то, что я настоящий». Больше всего на свете, по милости Божьей, я хотел бы, чтобы люди помнили меня настоящим. И я считаю, что в практической части данного послания Павел призывает всех нас быть настоящими. Будем настоящими последователями Христа, настоящими христианами. Павел призывает нас жить настоящей христианской жизнью. Практическая часть данного послания начинается первыми двумя стихами 12 главы. Я уверен, что сейчас вы все уже знакомы с данными стихами. Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Если бы я мог подытожить данные стихи 6 словами, то эти слова были бы такими: прежде всего, смирение. После всей той истины, о которой Павел посылает нам учение в послании к римлянам, практическое применение заключается в смирении. Вы должны показать полное смирение своего сердца перед Господом, который является источником всего и целью всего, особенно тех понятий, о которых Павел рассказывает нам в данном послании. Далее мы должны принести живую жертву Иисусу Христу и всему тому, о чем мы читаем в данном послании. Следующим словом является слово «служение». Наше разумное служение. Итак, если вы смирились перед Богом, если вы готовы принести свою жизнь в живую жертву Иисусу Христу, тогда все это должно проявиться в виде вашего служения Господу. Далее следует слово «отделение», и имеется в виду отделение от всего мирского, то есть от мирских ценностей, от того, как думает мир, во что он верит, как поступает, что принимает и что ценит. Нам говорится, что между нами и мирскими ценностями должно быть разделение. Данное различие является очень важной концепцией. Священное Писание множество раз подчеркивает нам эту истину. Однако зло всегда пытается отвести нас от этой концепции. Итак, в данном отрывке речь идет о святости. Господь призывает нас быть святыми. В этом заключается воля Господня. Мне запомнили слова одного проповедника. Он говорил: «Люди, которые сами себя называют святыми, являются кем угодно, но только не святыми». Итак, в чем же заключается святость? Святость неприменима к тем людям, которые всюду кричат, что они святы. Святость означает отделение от этого мира. Итак, в данном отрывке Павел говорит об отделении. Далее моим пятым словом, подытоживающим первые два стиха 12 главы послания, является слово «преобразование». «Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь». Обратите внимание, здесь говорится про интеллектуальное преобразование. «Преобразуйтесь обновлением разума вашего». Все это потому, что Божьи мысли не наши мысли. Именно поэтому наш разум должен быть преобразован. Мы нуждаемся в преобразовании. Кто-то говорил, когда Адам пал, он пал на голову. И именно поэтому, прежде всего, мы нуждаемся в преобразовании нашего разума. Конечно, здесь говорится о рождении свыше. И, наконец, шестым словом является слово «подтверждение». Оно означает то, что если вы исполнили все сказанное выше, тогда вы сможете подтвердить, что воля Господа является для вас. Другими словами, можно сказать, что первые пять слов являются предпосылками к познанию Божьей воли. И если вы испытываете этих пять слов в своей жизни, тогда шестым словом является подтверждение. Подтверждение того, что Господь желает, чтобы вы совершили. Далее заметьте, Павел переходит от концепции Божьей воли сразу к отрывку, в котором говорится о духовных дарах. Послушайте следующие слова. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». В этом отрывке говорится о духовных дарах. Возможно, самым подробным отрывком на данную тему является 12 глава 1 послания Коринфянам. Павел говорил нам, когда в нас живет Дух Святой и мы ему послушны, Господь начинает менять наш характер. Это проявляется в так называемом плоде Святого Духа. В послании к Галатам Павел писал: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Далее, когда мы послушны Богу, в нашей жизни начинают проявляться духовные дары. И примеры этих даров Павел дает в первом послании Коринфянам, 12 глава. Он писал: «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания, тем же Духом, иному – вера, тем же Духом, иному – дары исцеления, тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». В 13 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел говорит о любви. Но на самом деле любовь не является главной темой. Тема любви второстепенна и затрагивается для того, чтобы мы смогли понять главную тему, которая говорит нам о дарах духовных. В данном отрывке послания Коринфянам Павел посылает учение именно о духовных дарах. Главная тема в 13 главе послания Коринфянам заключается в следующем. «Нет другого доказательства присутствия вас Святого Духа, то есть его духовных даров, без доказательства вас работы Духа Святого, которая является любовью». В этом заключается суть данной главы послания Коринфянам, которая в свою очередь является прекрасным шедевром любви. Однако в послании к римлянам Павел еще раз говорит о дарах духовных. В данном отрывке заключена практическая часть послания к римлянам. Вся доктрина или богословие послания достигает своей кульминации в практической части. Очень важно применять это богословие в своей жизни. А применяем мы данные истины в смирении, в жертве, в служении, в отделении, в преобразовании и, конечно же, в признании и подтверждении Божьей воли относительно нашей жизни и в совершении того, что Господь желает, чтобы мы совершали. Далее обратите внимание, что после темы о Божьей воле Павел переходит сразу же к теме о духовных дарах. Я думаю, что Павел говорит нам следующее. Если вы хотите познать волю Божью в своей жизни, если вы хотите подтвердить волю Божью и совершить ее, тогда вы должны иметь инвентарь из духовных даров. Осознайте, какими духовными дарами Господь наделил вас. Затем смирите эти дары перед Богом и используйте их во славу Господа. Этот долгий путь приведет вас в самый центр Божьей воли, касающийся вашей жизни. Думаю, именно в этом заключается связь между данными двумя отрывками. Перед тем, как говорить нам о дарах Духа и о том, как они работают в нашей духовной общине, Павел говорит, как мы должны применять все эти великие истины, которым он нас учит в послании к римлянам. Третий стих 12 главы очень интересен. «Я уделил, наверное, много сотен часов тому, чтобы применить эту истину в своей жизни». Павел пишет: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Что же Павел имел в виду в данном стихе? Итак, мы должны думать о себе определенным образом. Наши мысли о себе должны быть правильными. Но вы спросите, как именно мы должны о себе думать? Что говорил Господь Иисус по поводу того, как мы должны воспринимать самих себя? Что говорит по этому поводу Новый Завет? Когда я учился, мне говорили, что думать о себе, быть в себе уверенным, является грехом. У вас нет права даже думать о себе. Я был и так застенчив, поэтому для меня эта истина не была большой проблемой. Однако я все равно спрашивал себя, что же мы должны о себе думать? Об этом я спросил одного известного психолога и проповедника. Он попросил меня проследить употребление слова «себя» и «сам» в Священном Писании во всех формах и проявлениях данных слов, и при этом просить Господа, чтобы Он помог мне понять, как же я должен о себе думать. Раньше я никогда ничего подобного не делал, но могу сказать только одно – это было великое наставление. Я обратился к Священному Писанию в поисках ответа на данный вопрос и просил Господа открыть мне данную истину. Я хотел бы призвать и вас сделать то же самое. Мой поиск прежде всего заключался в определении слова «себя» или «сам». В словаре они определяются как уникальность человека, которая отличает его от других. Именно это имеет в виду Библия, используя данное слово. Но думая на данную тему, многие люди сбиваются с толку, встречая употребление в Библии, а в частности в послании к римлянам и в послании к галатам, слова «плоть». Люди считают, что думать о себе, что себя или сам – это плотское. Употребляя слово «плоть», Павел имеет в виду человеческую природу, не освященную Господом. Вот что представляет собой наша плоть. Меня впечатлили слова одного известного проповедника. «Плоть может руководить вами, плоть может поработить вас, но вы, которого ведет и порабощает плоть, не являетесь плотью». Думаю, это великое утверждение. Итак, что же подразумевают данные слова? Мы имеем плоть, которая является нашей человеческой природой, не освященной Господом. Но что же происходит, когда наша природа освящается Богом? Что же происходит, когда наша человеческая природа пребывает во Христе? Что происходит, когда ваша человеческая природа освящается Духом Святым? Когда Святой Дух пребывает в вас, когда Он над вами и для вас? Что же тогда происходит с вами, кого хочет поработить плоть? Думаю, именно эту суть заключают в себе слова «себя» и «сам» в Священном Писании. Итак, что же означают слова Павла? «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Говоря об этих словах, прежде всего хочу обратить ваше внимание. Не сравнивайте себя с другими людьми. У них свой путь, свой опыт, свои дары, свое призвание. Не сравнивай себя с ними, чтобы не возгордиться или не впасть в отчаяние. Взирай на Христа, думай о том, что Он дал тебе, и служи этим своему Господу. Дорогой друг, пожалуйста, помни, ты уникален, ты ценен в глазах Бога. Помни, что не ты нашел Христа, а Он тебя. Твое спасение – это милость Бога. Твоя жизнь, твои благословения – это от Него. Без Него мы никто. И поэтому, осознавая эти истины, не будем гордиться. Будем искать того, чем Господь наделил нас. Узнаем свой духовный дар и будем им служить нашему Господу. Он этого достоин, и это Его воля относительно нашей жизни.
2: Как рабы Христовы, исполняйте волю Божию от души, служите с усердием и знайте, что каждый получит от Господа подарок. Это была программа «Вечная истина». Божьих вам благословений!
4: Говорит радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши программы продолжаются. Сейчас вы услышите передачи «Хлеб жизни», «Увлекательные истории» и сложные вопросы –

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире христианская программа «Хлеб жизни». Иисус говорил: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Мы предлагаем пищу для души и приглашаем вместе с нашим гостем окунуться в мир Божьего Слова. Мир вам, уважаемые слушатели! Напоминаю, что наша передача – место ваших встреч с различными служителями Церкви, их проповеди о главном, о вечном, о библейском. Надеемся, что время, которое вы проведете с нами, укрепит вашу веру, утвердит надежду, возгреет любовь и ободрит ваше сердце. У микрофона Сергей Бриштель и пресвитер Аршанской церкви Марат Нурсултанов. Тема проповеди нашего гостя называется «Недетские игры». Присоединяйтесь к беседе сразу после песни.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я хочу спросить у вас, помните ли вы свое детство? В какие игры вы играли? А во что играют ваши дети? Я хочу прочитать отрывок из Евангелия от Матфея 11 главы, 16 по 19 стих в новом переводе. «Но с кем мне сравнить это поколение? Оно подобно капризным детям, которые сидят на площади и кричат друг другу. Мы играли вам на флейте, а вы не плясали. Мы пели вам похоронные песни, а вы не печалились. Смотрите, вот пришел Иоанн, не ест и не пьет, и они говорят, в нем демон. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и они говорят, обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников. Но мудрость видна в своих делах». В предыдущих стихах Иисус развеивает все сомнения относительно служения Иоанна Крестителя. Он действительно больше всех пророков, в духовном смысле он Илия. Он тот, кто готовил сердца людей к приходу Мессии, царя. Кто имеет уши слышать, пусть слышит. То есть здравый человек должен принять решение, верить или не верить в Иисуса, Божьего Сына. Этот текст представляет характеристику слушателей Христа. Но с кем мне сравнить это поколение? Это известный оборот речи, которым часто начинались раввинские притчи или рассуждения. Бог оценивает отношение людей к себе. Ему это важно. О каком поколении говорит Иисус? И почему этих людей нужно с кем-то сравнивать? Речь о современниках Христа, свидетелей служения Иоанна и Мессии. Божий народ, ожидающий дня искупления, в самый ответственный момент, когда он наступил, занял агрессивную позицию. Послал к ним величайшего пророка посчитал бесноватым, а самого Искупителя причислил к мытарям и грешникам, то есть к отбросам общества, общение с которыми не было позволено. Хотя Иисус представил множество доказательств, что Он Мессия, Божий Сын, большинство евреев отказались поверить в это. Свое неверие они прикрывали критикой. И сегодня мало что изменилось. Неверующие люди выискивают промахи и ошибки в действиях христиан. Например, они часто спрашивают, почему Библия одна, а разные конфессии понимают ее по-разному. Или чем оправдать ужасы средневековой инквизиции. Могу сказать, что они сместили акцент с Христа на людей. Да, в церкви находятся несовершенные люди, но это еще не законченная работа Спасителя. Совершенные образцы вы увидите в вечности, когда Господь заберет своих домой, в небесные обители. Но вернемся к слушателям Христа. В те времена городская площадь была местом торговли и сделок. Пока родители торговали и покупали, дети играли на площади. Дети остаются детьми, меняются только игры. Самыми распространенными играми были свадьба и похороны кузнечика. Когда на свадьбе играла флейта, все должны были танцевать. Когда на похоронах пели печальные песни, все должны были рыдать. Выражение, переведенное как «не рыдали», в действительности означает «не били себя в грудь». Так проявляли траур. По обычаю, все прохожие должны были присоединиться к свадебной или похоронной процессии. Но у этих детей игра не сложилась. Те дети, которые должны были плясать под флейту и изображать траур, отказались играть. Современники Христа вели себя, как капризные малые дети, которых ничем не удается занять, и все игры не по ним. Попробуем понять, что не устраивало их в служении Иоанна и Иисуса.

Иоанна было сконцентрировано на покаянии и приближающемся Божьем суде. Людям это действовало на нервы, поскольку они жили безнравственно и нечестиво. Их религиозность была лицемерной. Представьте, что ваш родственник каждый день приходил к вам, обличал в грехе и призывал к покаянию, а вы упорно отказывались. Думаю, что вскоре бы вы не открыли ему дверь. Не надо так поступать, потому что мы ученики не Иоанна, а Христа. Иоанн обличал и политических, и религиозных лидеров, называя их змеиным отродьем. Царю Ироду тоже досталось. Слушателям Иоанна было ясно, какой выбор они должны сделать перед приходом Мессии. Но вместо покаяния в грехах и оставления греховного образа жизни они начали обвинять великого пророка. Воистину, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Ввиду отсутствия обвинительных аргументов, они использовали оружие сатаны, ложь и клевету. Да и сам Господь сказал, что они были детьми дьявола. Обвинение в нем бес означает, что Иоанна считали либо лжепророком, одержимым злым духом, либо волшебником, который манипулирует духами. Каждое из этих обвинений служило основанием для смертного приговора по ветхозаветнему закону. Иоанн одержим бесом, он слишком консервативен, ведет слишком аскетическую жизнь. В конце концов, разве не сам Творец придумал множество удовольствий? А что изменилось? Евангельских верующих обвиняют в неадекватности, монашестве, узколобости. Если человек не участвует в грехах, то окружающие убеждены, что его зомбировали, промыли мозги. Его считают ущербным. А если обличают в грехе, то с ним не хотят разговаривать. Указывают, что у них не та вера. Апостол Петр во время проповеди на день Пятидесятницы называет этих людей поколением греха. Они заявляют: «Иоанн, сколько бы ты ни звал к покаянию, перемене образа жизни, к приготовлению прихода Мессии, мы под твою флейту плясать не будем». Притча о капризных детях показывает отношение людей к Иисусу. Надо признать, что не все евреи отвергали Христа. Те, кто уверовал в Него, спрашивали скептиков: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Господь называет себя Сыном Человеческим. Это титул Мессии. Иисус вел обычный образ жизни. Он ел и пил. Работал, посещал свадьбы, похороны, общался со всякого рода людьми, сочувствовал их печалям и был с ними в часы их радости. Его жизнь не была аскетической, то есть он полностью не соответствовал убеждениям большинства о Мессии. Поэтому в его адрес было выдвинуто два обвинения. Он обжора и пьяница, и друг мытарям и грешникам. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и они говорят: «Обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Как бы я хотел, чтобы этих слов не было в Библии, но Бог решил по-другому. Говорят, что для успеха в развитии нужно периодически слушать своих критиков. Их трудно заподозрить в симпатии. Они скажут то, о чем промолчат другие. Чревоугодие и пьянство считалось тяжкими грехами. Это были очень серьезные обвинения. Итак, враги представляют Иисуса любителем поесть и выпить. Бог это не отрицает. Надо быть честным, в Библии нет запрета на употребление алкоголя. Многие комментаторы пытаются защитить Христа от этого обвинения. Они объясняют, что вино было разбавлено в 10 раз, что это был почти сок. Мне бы хотелось, чтобы Иисус употреблял козье молоко. А Господь не делает этого. Проблема не в вине и не в еде. Господь обещал ученикам, что в небесном царстве Он будет пить с нами новое вино. Бог создал еду, а люди стали объедаться. Он создал секс для брака, а люди извратили Его инструкции. Бог основал семью, а люди придумали развод и сожительство. Бог дает детей, а люди делают аборт. Один христианин утверждал, что можно немного вина, но он никогда не жил с пьющими родителями, где деньги на еду, одежду, обувь, квартплату пропивались. Он не видел всех страшных последствий злоупотребления спиртным. Я не осуждаю тех христиан, которые за обедом употребляют вино. Мы живем в разных культурах. Я использую другие принципы Писания. Не быть соблазном для немощных в вере. Ничто не должно обладать мною. Я полностью контролирую мысли, слова и поступки. Это и есть жизнь во Святом Духе. Ложь была не в видимом описании образа жизни Иисуса, а в намеренном искажении фактов. Убежден, что Иисус не был пьяницей, у него не было алкогольной зависимости. Когда он употреблял вино, то никогда не терял контроль над собой. Когда он кушал, он никогда не объедался. Надо было найти какую-то причину для неверия,
А если ее нет, то можно использовать

использовать ложь. Друг мытарям и грешникам – это оценка поведения Христа его современниками. Это правда. Иисус не играл роль друга для изгоев общества. Он был и есть друг грешников. Он пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. Его имя Эммануил. Он тот, кто спасает людей своих от грехов их. Второе обвинение было усилено первым. Разве благочестивый человек, а тем более Мессия, станет есть и пить с недостойными людьми? Так с кем же дружил Иисус? Ну, про мытарей мы знаем. Предатели Родины, аферисты, воры. О таких людях сегодня мы бы сказали: ничего святого за душой. Кто из нас хотел бы дружить с такими людьми? Кого мы подразумеваем под грешниками? Таких пушистеньких, почти святых грешников с небольшими грешками? Ясно, что в те времена критики Иисуса делили людей на обычных и на мытарей и грешников. Слово «грешник» в той культуре – это проститутка, гомосексуалист, лесбиянка, развратник, алкоголик, педофил. Господи, неужели ты дружил с такими людьми? В народе говорят: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Я сомневаюсь в универсальности этого высказывания. Кем являются вам друзья вашего друга? Если Иисус – друг отбросам и изгоем общества, то кто эти люди вам – враги или друзья? Что бы вы подумали обо мне, если бы я выходил из дома вашей соседки, женщины легкого поведения, или вашего соседа-гомосексуалиста? А если я сидел с ними за одним столом? Давайте воздержимся от эмоций и посмотрим на действия Спасителя духовным зрением. Какой грех был совершен первым на земле? Непослушание, сомнение в Божьих словах. Насколько этот грех, по-вашему, страшнее блуда, гомосексуализма, лесбиянства, смены пола, педофилии? Но Бог наказал первых людей и нас всех в Адаме только за один грех – непослушание. В Божьих глазах всякий грех – это мерзость. Он ненавидит любой грех. В его глазах нет греха маленького или большого. И вот перед Богом дилемма. С одной стороны, он должен наказать за грех, с другой стороны, его фундаментальным качеством является любовь, и он хочет простить человека за грех. Бог решает эту дилемму в Иисусе Христе. Божье прощение, милость и благодать обусловлены не мерой наших грехов, а его любовью. Каждый может обрести прощение и мир с Богом. Невозможно нагрешить столько, что Бог не простит. Господь говорит: «Придите ко мне все». Так в какого Иисуса мы верим? Как бы я хотел пригласить таких людей на богослужение, рассказать им о моем Спасителе, помолиться за них, приготовить им чай и бутерброды, поговорить, рассказать о Спасителе, о своей вере, а вы? Филипп Янси в книге «Что удивительно в благодати» рассказывает о девушке, убежавшей из дома. Через несколько месяцев, очнувшись в притоне наркоманов, она написала письмо родителям о возвращении домой. В письме она выразила просьбу: если родители прощают ее, то пусть к ближайшему дереву, около автостанции, привяжут воздушный шарик. Из окна автобуса она увидит шарик и поймет, что прощена. Если шарика не будет, она проедет мимо. Когда она подъезжала к дому, то весь автобус уже знал ее историю, и все пассажиры замерли в ожидании. Автобус сделал последний поворот. Вся автостанция была в шариках, пришли друзья, одноклассники, родители. Когда она вышла из автобуса, отец сказал: «Добро пожаловать домой», и обнял ее. Я вспоминаю, что такие люди встречались мне. Мой преподаватель в институте был голубым. Однажды в автобусе я увидел девушку странного вида и поведения. Кондуктор пояснила, что она конченная наркоманка. Я вспоминаю свое отношение к таким людям. Неприязнь, осуждение. А как у вас? Иисус не сделал никакого греха, но шел к грешникам. Мы склонны убегать от грешников. Он не считал унижением и оскорблением для себя дружить с ними и заботиться о них. Мы стараемся всеми силами отгородиться от них. А общение с грешниками воспринимаем как каторгу. Мы выдвигаем свою концепцию благовестия. Пусть они придут к нам на наших условиях, и мы их научим. А Господь говорит, чтобы мы шли к ним и научили. Критики обвиняли Иисуса в грехах и пороках тех отверженных людей, с которыми он общался. Для них он был слишком либеральным. Таким образом, они думали, что его можно сбросить со счетов и игнорировать как недостаточно святого. Иоанн и Иисус воспринимались как враги традиционной религии. Хочу заметить, что при всей разнице в пище и друзьях и у Иоанна, и у Иисуса была одна важная общая черта. Они призывали оставить грех и жить святой, богоугодной жизнью, чтобы прославлять Небесного Отца.
потому что грех не славит Бога. Когда Иисус общался с грешниками, Он не только не участвовал в их грехах, но и предлагал им освобождение от греха. И именно для этого Он и пришел на землю. Иоанн не нравился им, потому что не ел и не пил, а Иисус, потому что ел и пил не с теми, как считали враги, с кем следовало. Поэтому не имело значения, каким образом Бог обращался к ним – через вестника осуждения, призывающего к рыданию и раскаянию, или через Мессию, объявляющего благословение царства. На все у них были отговорки, чтобы оставаться упрямо безразличными. Заканчивая толкование притчи о капризных детях, Иисус говорит: «Но мудрость видна в своих делах». Мудрость – это умение применить знания на практике. Раньше люди знали мало, но понимали много. Сегодня люди знают много, но понимают мало. Например, в создании семьи. Люди много знают, как провести пышную свадьбу, но мало кто готовится к практической семейной жизни. Один мой знакомый женится уже в третий раз, потому что предыдущие жены, с его слов, были плохими. То, что провозглашалось и исполнялось Иоанном и Иисусом, было Божьей мудростью. Доказательством тому были результаты. Многие люди вошли и продолжают входить в Небесное Царство через Евангелие Христа. Мы можем занять две позиции – критиковать Христа или поступать как Он. На первое у нас вряд ли хватит мужества сделать это открыто. Понятно, что надо подражать Господу. Долгое время после покаяния у меня была позиция избегания. Пусть эти грешники получают должное возмездие за свои грехи. Я сделал ошибку и порвал все отношения с неверующими друзьями, а зря. Рассказывают, что Вильям Карей на заседании Церковного Совета выступил с предложением открыть миссию в Индии. Пожилой брат ответил: «Сядьте, молодой человек, Бог не любит выскочек. Если ему угодно, то он спасет Индию и без вас». Слава Богу, что Карей не сдался. Слава Богу, что Иисус не сдался. Он по-прежнему ищет грешников и ведет их к покаянию и новой жизни. Поэтому и мы спасены. Нам нужно менять отношение к падшим людям. Вспомните Иисуса у Самарейского колодца. Когда за водой пришла блудница, Иисус не сделал вид, что занят молитвой и чтением Библии. Он заговорил первым, изложил Евангелие и привел ее к покаянию. Когда вы едете по трассе Брест-Москва, то видите молодых особ, торгующих своим телом. Возьмите на Брестской студии Трансмирового радио наборы для дальнобойщиков, остановитесь и подарите. Я был голоден, а вы организовывали гуманитарные кружки, чтобы обсудить мой голод. Я находился в тюрьме, а вы тихонько шли в свои часовни, чтобы помолиться о моем освобождении. Я был наг, а вы мысленно оспаривали благопристойность моего внешнего вида. Я был болен, а вы опускались на колени и благодарили Бога за свое здоровье. Я был без крова, а вы проповедовали мне о духовном убежище Божьей любви. Я был одинок, а вы оставляли меня одного, чтобы пойти и помолиться обо мне. Вы выглядите такими святыми, такими близкими к Богу, а я все еще очень голоден и одинок, и мне очень холодно». Перемены начинаются с Евангелия Иисуса Христа. Апостол Павел верил в это. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Эллину». Евангелие Христа есть сила, изменяющая жизнь человека. Оно изменило меня. Почему я думаю, что другим это не поможет? Чтобы поделиться Евангелием, надо подружиться с человеком. Дружба не означает, что мы участвуем в делах грешника, что мы одобряем его грехи. Дружба означает, что мы не отвергаем грешника, не осуждаем за грехи, не превозносимся над ним. Мы сочувствуем его бедственному положению. Сами были такими. Мы принимаем его как человека и очень хотим рассказать хорошую, самую главную новость для него – Евангелие Христа о спасении. Возможно, в 19 стихе Иисус отождествляет себя с ветхозаветней Божьей премудростью, но, возможно, он просто говорит о том, что каждый может признать его дела поистине мудрыми, если внимательно к ним присмотрится. Окончательный приговор выносят не сварливые и упорствующие в своем заблуждении критики, а дела. Иудеи могли критиковать Иоанна за его отшельничество, но Иоанн обратил сердца людей к Богу, как этого уже никто не делал веками до него. Иудеи могли критиковать Иисуса за его дружбу с мытарями и грешниками, но люди находили в нем новую жизнь, новую добродетель и новую силу жить так, как они должны были жить, а также новый доступ к Богу. Хорошо было бы, если бы мы перестали судить людей и церковь по нашим представлениям и нашему своенравию,
и начали бы благодарить за любого человека и любую церковь, которые могут привести людей к Богу, хотя их методы и отличаются от наших. Да благословит нас Господь!

Капризные дети. Эти слова подходят и к сегодняшнему поколению людей. О чем речь? Что бы ни предлагал Бог, все не устраивает. Неблагодарное, недовольное, недальновидное, непослушное. Народ израильский этому яркое доказательство. Еда не нравится, руководители не устраивают, пророки не подходят. Иоанн Креститель не в нашем вкусе, слишком аскетичный. Иисус Христос не вписывается в наши стандарты, слишком свободный. Никого не напоминает? Конечно же, нас. К большому сожалению, и мы часто торопимся судить других людей, и, что самое страшное, пытаемся представить это безобидным делом. «О, если бы мы судили сами себя, — восклицает апостол, — то не были бы судимы. Если бы мы искали Божьих целей, больше думали о людях, которые погибают, и строили с ними отношения, пределы Царства Небесного заметно расширили бы свои границы. Поэтому давайте посмотрим на мир другими глазами, евангельскими. Что это значит? Любить истину, Бога и людей».

На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. С вами был Сергей Бриштель, звукооператор Олег Крупко и наш гость Марат Нурсултанов. Пожалуйста, направляйте свои отзывы и пожелания по адресу: Трансмировое радио, передача «Хлеб жизни», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь. До встречи через неделю. Нашим следующим гостем будет пресвитер Светлогорской церкви Александр Капустин с темой «Крушение надежд». Божьих вам благословений!

0: На волне «Радио на пути» звучат две короткие передачи «Увлекательные истории» и «Сложные вопросы».
1: Привет, ребята! Давайте послушаем «Увлекательные истории». Против царя Амона устроили заговор. Имя Амон означает «верный и надежный». Но он таким не был, особенно по отношению к Богу. Он поклонялся идолам из дерева и камня. Идолопоклонство – это страшное оскорбление Бога.
2: Мы убьем его. Он у себя в комнате.
1: Царя Амона убили собственные слуги. Следующим царем стал его сын. Вы слышали про Иосию? Он стал царем, когда ему было всего лишь 8 лет. Он не оскорблял Бога, как его отец. Он любил Бога. В Библии прекрасно сказано об Иосии. Он делал угодное Богу. А можно ли сказать так о твоей жизни? Ты можешь взять себе за девиз «делать угодное Богу». Ведь Иисус прощает все наши поступки, неугодные Богу. Ты можешь попросить у Него прощения, и Он услышит тебя. Иосия любил Бога, и когда он подрос, то уничтожил всех идолов во всей стране. Все, что оскорбляло Бога, было уничтожено. Подумай, не должен ли ты очистить свою жизнь? Не должен ли ты выкинуть непристойные видео и журналы и все неугодное Богу, что лежит у тебя под кроватью или в шкафу? Иосия привел свою жизнь в порядок. Он делал это от всего сердца, ибо любил Бога.
3: Вы посмотрите на храм! Божий дом похож на свалку! Это же оскорбляет нашего Бога! Купите строительные материалы и давайте за работу!
4: Посмотрите, что я нашел! Там в углу лежали эти свитки! Отнесем же их поскорее к царю Иосии.
1: Божье слово, Библия, лежала в углу и пылилась. Неудивительно, что Бог не был на первом месте в их жизни.
4: Царь Иосия, мы нашли эти свитки среди пыли.
3: Прочтите их вслух.
1: Царь слушал о том, что Бог сделал с людьми, которые не любили его всем сердцем. Он был глубоко потрясен, сел на землю и заплакал. Он глубоко сожалел о том, что его народ так сильно оскорбил Бога. Вскоре после этого случая Бог сказал царю Иосии:
5: «Я накажу этот город, но тебя я пощажу за то, что ты любишь меня».
1: Царь Иосия собрал детей и взрослых на служение и призвал их любить Бога и дать ему первое место в их жизни. А если бы вы там были, ребята, вы бы откликнулись на этот призыв? До новых встреч, ребята! Меня зовут Виктория. Пишите мне по адресу hw-radio@gmx.net. Я повторяю адрес: hw-radio@gmx.net.

Возможно, вы пережили что-то ужасное. Предательство, измену, физическое насилие или душевное надругательство. И сегодня вы чувствуете след от этих событий в своей жизни. Дело в том, что физические раны болезненны, но душевные раны заживают еще хуже. И человек никуда не может убежать от своих воспоминаний и от того, что живет у него внутри. Он ожесточается, теряет доверие к другим и однажды пережил боль, закрывается, чтобы не пережить ее еще раз. Стоит вопрос, как избавиться от этого порочного круга? Что делать человеку, который желает освободиться от груза своего прошлого, но не находит в себе силы? Позвольте рассказать вам о личности, которая пережила страшные вещи, но нашла в себе силу простить. Его унижали, его били, его предали те, кто еще вчера пользовался тем, что мог от него получить. И после всего этого он не ожесточился и не озлобился, а продолжал любить даже своих врагов. Вы спросите, кто это? Его имя Иисус Христос. И Библия говорит нам, что даже умирая на кресте, он не проклинал тех, кто прибили его гвоздями к куску дерева, а продолжал их любить и даже просил своего Небесного Отца: «Прости им, ибо не знают, что творят». Поэтому сегодня, если у тебя не хватает собственной силы простить своих обидчиков, это абсолютно естественно. Ты можешь не найти в себе силы воли или каких-то внутренних ресурсов, но есть Тот, кто может дать тебе силу простить. Тот, кто простил сам. Все, что нужно, просто обратиться к Нему и попросить Его о помощи, и ваша жизнь может измениться, а ваше сердце наполнится миром, покоем и радостью. Обратитесь сейчас к Богу и знайте, тот, кто простил, способен научить прощать и вас.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа вы услышите ответы на вопросы радиослушателей, подготовленные Николаем Водневским, затем страничка Русского христианского радио, после этого ежедневная страница «Истина сегодня», и в конце часа на вопросы слушателей отвечает пастор Василий Филат.
2: В Ветхом Завете, в 4 книге Царств, 6 глава, с 23 стиха по 25 есть описание, как на пути из Иерихона в Вифиль Божий пророк Елисей проклял 42 отрока, которые вышли ему навстречу, и два медведя их растерзали. Скажите, разве вас не возмущает жестокость Божьего пророка?
3: Да. Меня возмущает, но возмущает совсем другое. Меня возмущает то, что 42 отрока не просто вышли навстречу Елисею, а что эти 42 отрока едко и зло насмехались над ним, над пожилым человеком, над человеком Божьим. И они знали об этом, что это человек Божий, пророк. В те времена пророки почитались. Прочтите об этом там же. Вероятно, те 42 отрока были похожи на современных волосатых юношей, которые часто ходят по улице и устраивают беспорядки, которые утратили страх Божий. И недавно один лидер так называемых битников откровенно сказал: «Мы популярнее Христа». Скажите, это вас не возмущает? Если вы спросите, почему же теперь их Бог не уничтожает, то я отвечу, что изучающим Библию надо понимать дух времени Ветхого Завета, когда Бог беспощадно наказывал преступников, когда действовал закон, когда не было речи о благодати Божьей, прощающей, милующей благодати Божьей. В те времена народы считались только силой, другого они ничего не признавали. Чтобы искоренить зло в своем народе, Бог не считался жизнью нарушителей закона. Хотя в данном случае преступниками были не взрослые, а отроки. Но они, вероятно, были в таком возрасте, что на них уже ложилась ответственность за совершенные ими поступки. Вполне возможно, что родители этих отроков плохо говорили о человеке Божьем, о Елисее, может быть, критиковали его, а это восприняли дети, и они решили открыто над ним поругаться. Мы этого не знаем. Но Бог, наказывая детей, наказывал этим и родителей.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. На Рождество хозяин одного предприятия приготовил для своих рабочих подарки – Библию или 20 долларов, по выбору. Первый рабочий сказал, что Библия очень хорошая книга, но ему теперь нужны деньги, и поэтому он предпочитает получить 20 долларов. Остальные последовали его примеру. И только последний рабочий сказал: «Я давно желал иметь свою Библию, и потому рад получить именно такой подарок. Пожалуйста, возьмите и читайте, только не потеряйте закладку», – сказал хозяин, протягивая ему Библию. Рабочий бережно открыл Библию и нашел в ней закладку – 100 долларов. Видя это, другие рабочие ахнули от сожаления и удивления. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам», – сказал Христос. Предлагаю вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Писти «Бог недалеко от каждого из нас».
1: Дорогие друзья, в основу сегодняшней беседы я бы хотел взять одно коротенькое предложение из проповеди апостола Павла, сказанное им в Афинах. Вот что он сказал им: «Бог недалеко от каждого из нас». Это была замечательная по содержанию проповедь, ведь в этих нескольких словах заключены все основные истины о Боге. И, как ни странно, поводом к этой проповеди была надпись на языческом жертвеннике, который воздвигли идолопоклонники афиняне. Вот как звучит эта надпись: «Неведомому Богу». Город Афины был полон идолов, и это сильно возмутило апостола Павла. Но среди множества идолов и жертвенников Павел обратил внимание на один. Тут сказано: «И став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Как мы уже отметили, у афинян было множество богов и богинь, которые жили неведомо где, занимались кто знает чем и вообще не интересовались человеком. И вот этим-то язычникам Павел заявляет о том, что есть только один Бог. Он является Господом, Он является Создателем неба и земли. В этой проповеди, обращенной к язычникам, Павел и произносит знаменательные слова, эту чудную истину, а именно: «Бог недалеко от каждого из нас». Да, дорогие друзья, Бог недалеко от каждого из нас. Псалмопевец Давид хорошо понимал это, потому что он говорит: «Господи, Ты испытал меня и знаешь, Ты знаешь, когда я сажусь и когда стою, Ты разумеешь помышления издали». Но это не все. В другом месте он говорит: «Иду ли я, отдыхаю ли я, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе». Иначе говоря, где бы ни был Давид, Бог всегда был близко от него, и Давид осознавал это. Вы можете сказать, что Давид был мужем Божьим, а этого нельзя сказать о нас, рядовых, обыкновенных людях. Тогда послушайте еще, что сказал апостол Павел афинянам: «Он недалеко от каждого из нас». Эти слова были обращены к язычникам, к идолопоклонникам, впервые услышавшим об истинном Боге. Дорогие друзья, возможно, среди моих слушателей есть такие, которые говорят, что они, мол, вообще в Бога не верят. Поймите, что наше мнение о Боге не изменяет факта существования Бога. И Он все же близок к нам, ближе, чем мы даже можем себе представить. Стоит только обратиться к Нему, и вы узнаете это. Да, Бог так близко, что прежде, нежели они воззовут ко мне, говорит Господь, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу. Да, друзья, так близок Он каждому из нас. Когда Иисус Христос был здесь на земле, то самыми ярыми врагами Его были религиозные лидеры того времени. И вот однажды они пришли к Нему, то есть к Иисусу, с вопросом: «Когда придет Царствие Божие?» Христос ответил: «Не придет Царствие Божие приметным образом и не скажет: вот оно здесь или вот там, ибо Царствие Божие внутри вас есть». Удивительные слова, не так ли, дорогие друзья? если бы они были сказаны ученикам Христовым, это было бы еще понятно, но они были обращены к самым ярым противникам нашего Господа. «Царствие Божие внутри вас есть». Как же понять эти слова? Видите ли, Господь Бог создал человека по образу и по подобию своему, чтобы иметь с ним общение. Но человек согрешил, и общение с Богом было нарушено. И тем не менее, Христос говорит, «Царство Божие внутри вас есть». Да, человек является Царствием Божьим, но, увы, без царя, то есть без Бога. И тем не менее, Бог недалеко от него. Он ближе, чем наше дыхание. Он стоит там у двери нашего сердца и стучит, говоря, «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Какое безумие думать, что мы можем скрываться от Бога. Где, скажи, мой друг, скроешься ты от лица Божьего? Ни горы, ни долины не скроют тебя от пламенных очей Его. Поэтому, мой друг, пока еще не поздно, пока не пришел еще великий день гнева Его, обратись к Господу, исповедай свой грех и проси, чтобы Он помиловал тебя. Какая польза, говорит Иисус Христос, если ты приобретешь весь мир, а душе своей повредишь, или какой выкуп дашь ты за душу свою? Но, друг мой, я имею для тебя радостную весть. Знай, что в этот момент, когда ты слушаешь эти слова, Господь стоит у двери твоего сердца и стучится к тебе. Он хочет войти в свое царство. Это значит, в твое сердце, в твою жизнь. Он готов войти, но войдет он только тогда, когда ты сам откроешь ему двери. Ключ у тебя в руках. Поэтому апостол Павел заключает свою проповедь словами «полными надежды». Это призыв к покаянию, к вере Господа Иисуса Христа. Слушайте, «И так, оставляя времена неведений, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, то есть Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Если Господь недалеко от каждого из нас, дорогие друзья, включая тебя, то, разумеется, Он даст и прощение всякому просящему Его. Доверься всецело Ему, и ты услышишь из Его уст эти чудные слова «Чадо, прощаются тебе грехи твои».

Наша программа подошла к концу. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Звучит ежедневная передача «Истина сегодня». После нее слушайте программу «Ответы на вопросы». Подготовил ее Василий Филат.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наши беседы из цикла «Истина сегодня» на тему «Христианка». Тема сегодняшней беседы – «Христианка в доме». Прочитаем из книги «Притчей», 31 глава, 10, 28 и 29 стихи. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их». Притчи очень красиво говорят о благочестивой женщине. Муж уважает ее, она приветлива с ним и помогает ему содержать семью. Она вкладывает всю свою душу в трогательную заботу о муже и детях. В делах она проницательна, она сочувствует бедным и помогает им. Ее речи разумны, на ее любовь члены семьи отвечают взаимностью, все они восхищаются ею и хорошо о ней говорят. Ее дела прославляют ее, как сказано в книге Притчей, 31 глава, с 10 по 31 стихи. А в 30 стихе этой же главы сказано: «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Добродетельную женщину высоко ценят в обществе, а дома она оказывает хорошее влияние. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа», написано в книге Притчей 18:22. А в 11 главе 16 стихе сказано: «Благонравная жена приобретает славу». В этой же книге, 19 глава, стих 14, написано: «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Женщины – это сила или падение многих мужчин и многих семей. Мы читаем: «Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная, как гниль в костях его». Притчи, 12 глава, 4 стих. Или вот Притчи, 14 глава, 1 стих: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». Влияние жены в доме нельзя переоценить. Ее жизнь оказывает огромное воздействие на семью. Обычно из двух родителей она проводит больше времени с детьми, чем их отец. Тот путь, которым идут дети, часто отражает жизнь их матери. Особое наставление дается отцам в отношении воспитания детей. Павел пишет в послании к Ефесянам, 6 глава, 4 стих: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это может указывать на то, что для женщин естественно наставлять детей, тогда как мужчины иногда пренебрегают этой обязанностью. Однако общую и окончательную ответственность несет именно отец. Примером может служить порицание Илия за то, что тот не наказывал своих сыновей. Первая книга Царств, 2 глава, 29 и 30 стихи говорят: «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля? Посему так говорит Господь Бог Израилев: Я сказал тогда: дом твой и дом отца твоего будут ходить пред лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Прочитаем также 13 и 14 стихи из 3 главы этой же книги: «Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют, и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Божье обещание благословить Авраама было увязано с требованием к нему учить своих детей и свой дом жить так, как угодно Богу. Об этом написано в книге Бытие, 18 глава, 19 стих: «Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Конечно, и с матери не снимается важная обязанность воспитывать своих детей. Не Иосиф, а Мария сделала выговор Иисусу за то, что он остался в Иерусалиме. Луки, 2 глава, 48 стих:
«Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя», — сказала она. Павел говорит о тех, кто оказал влияние на веру Тимофея, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе. Замечательные женщины воспитывают замечательных детей. Дети обязаны слушаться родителей. В завете, который Бог заключил с Израилем, Он наставлял детей почитать своих матерей и отцов. Книга Исход, 20 глава, 12 стих говорит: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». А книга Второзакония, 5:16 говорит: «Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Соломон давал такие советы своему сыну. Книга Притчей, 1 глава, 8 стих и 6 глава, 20 стих. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состареет». Это Притчи 23:22. «Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя». Притчи 23 глава, 24 и 25 стихи. Новый Завет подхватывает эту тему. Павел цитирует из Старого Завета и велит детям почитать своих отцов и матерей. Ефесянам 6 глава, 2 стих. «Прежде дав им такое наставление: дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Это 1 стих 6 главы Ефесянам. Он также говорит: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Колоссянам 3 глава, стих 20. Так как слово «родители» подразумевает и отца, и мать, то детям заповедано слушаться мать наравне с отцом. Матери и отцы сообща должны наставлять своих детей. Дети, которые не повинуются своим матерям, не исполняют Божью заповедь. Описывая безбожное языческое общество, Павел говорит, что дети у них не почитают и не слушаются своих родителей, и значит, в том числе и матерей. Те, кто относятся к своим родителям подобным образом, перечислены среди убийц, ненавистников и безрассудных в одном списке, который мы находим в послании к римлянам в 1 главе с 28 по 31 стихи. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям». Список продолжается в 31 стихе: «безрассудны, вероломны, нелюбивы, непримиримы, немилостивы». Также непокорные родителям встречаются среди самолюбивых, грубых и нелюбящих добра и предателей. Этот список мы находим во втором послании Тимофею, 3 глава, со 2 по 4 стихи. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Некоторые, как сказано, являются даже убийцами и своих матерей».

По закону Моисея детей, презрительно отзывавшихся от своих отцах или матерях, ждало суровое наказание. В книге Левит, 20 глава 9 стих, говорится: «Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Подобное место мы также находим в книге Второзакония, 22 глава, с 18 по 21 стихи. К матерям и женщинам вообще нужно относиться уважительно. Павел учил Тимофея с пожилыми женщинами обращаться так же почтительно, как со своей матерью, а с молодыми — как со всей чистотой, как с сестрами. 1 Тимофею, 5 глава, 2 стих. Мы прочитаем с 1 стиха: «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою». Это показывает отношение Павла к женщинам и то, какая честь должна воздаваться матерям и всем женщинам. В Новом Завете говорится, что женщины, которые живут для Иисуса, достойны наивысшей оценки. Еще одна роль женщины в доме – это быть женой. Те наставления, которые старшие женщины должны давать более молодым, говорят о том, какую важную роль играет жена в семье. В книге «Послание Титу», 2 глава, с 3 по 5 стихи, мы читаем, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Эти наставления указывают на то, что молодые жены должны быть хорошими матерями. Они должны любить мужей, по-гречески это слово звучит «филандрус», и детей, по-гречески это слово звучит «филотекнус». Любовь, которую они проявляют к своим мужьям и детям, выражена словом «филия», а не «агапы». Это слово, по-видимому, использовано для того, чтобы подчеркнуть эмоциональную дружескую привязанность, которую должна иметь женщина к своему мужу и своим детям. Такой любви вполне можно научить и достичь. Жены также должны быть «ойкудрус», что буквально означает «домашними работницами». Это слово в Новом Завете встречается только в послании Титу, 2 глава, 5 стих. В русском переводе оно переведено как «попечительными о доме». Смысл сказанного женщинам, в отличие от мужей, обязанность которых обеспечивать семью в том, что они должны вести домашнее хозяйство. До какой степени это требование является ограничительным, в стихе не оговаривается. Однако из описания достойной женщины в книге Притчей в 31 главе можно понять, что ее деятельность не ограничивается только домом. Об этом можно убедиться, прочитав 14, 16 и 24 стихи 31 главы Притч. Путешествие и деятельность Прескилы также указывают на то, что женщины не были ограничены исключительно домом. Давайте прочитаем в подтверждение этому Деяния апостолов, 18 главу, 18 стих. «Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, а с ним Акила и Прескила, остригши голову в Кенхреях по обету», написано там. Нельзя переоценить значение христианки в доме. На всем в доме лежит отпечаток ее, женской руки, чего мужчина дать не в состоянии. Ее нежность, ее понимание, ее любовь и ее кроткий нрав дают то, чего не может дать никто другой. Дети ищут у нее силы и ободрения, совета и помощи, а также многого такого, на что мужчина порой просто не обращает внимания. А больше всего она учит детей почитать Бога, своего отца и стоящих у власти. Она воспитывает детей не только словами, но и каждым своим шагом, настроением и поступком. Своим старательным служением Богу женщина в доме заслужит похвалу мужа и детей, а также Бога.

0: Вы слушаете радио «На пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать ответы на вопросы радиослушателей и зрителей YouTube-канала, ведущим которого является баптистский пастор из Молдовы Василий Филат.
1: Приветствую вас, друзья!

Сегодняшнее видео посвящено родителям. Родителям, которые имеют детей, которые имеют подростков, и которые хотят спасти их от самоубийства. Вы, наверное, думаете, да нет, это мне не интересно, потому что с моими детьми этого не случится никогда. Вот точно так подумали и те, чьи дети совершили самоубийство. Они никогда не думали, что это может случиться с их детьми. Вспоминаю сейчас одного мужчину, который был на одном семинаре. Я преподавал семинар для учителей из государственных школ, и там был один мужчина, и он разбитый, абсолютно разбитый, потому что его сын совершил самоубийство. Никто и не думал об этом. Говорит, был образцовый парень, учился только на отлично. Все было замечательно. И в один день он нашел его мертвым. Парень совершил самоубийство. Родитель никак не может прийти в себя. И говорит, ни разу в жизни и не подозревали, и не думали об этом. Говорит, он дал бы хоть малейший знак того, что хочет совершить это, мы бы предприняли все меры, чтобы он не сделал. Но он не подавал ни малейшего знака. Поэтому, возможно, ваш ребенок ни малейшего знака не подает, и вы думаете, что это не для вас, это не грозит вашей семье, не грозит вашему ребенку. Поэтому думайте, что можете пренебрегать этим видео. Не спешите пренебрегать. Давайте послушайте до конца и потом посмотрите, если вам стоит что-то делать в этом отношении. Очень много людей имеют это искушение от дьявола совершить самоубийство. Я, тот, который стою перед вами, я имел это искушение. Когда мне было 9 лет, моя мать умерла. Отец женился на другой женщине, и у нас был очень трудный период в жизни. И вот я год после смерти мамы, я все время размышлял о том, чтобы совершить самоубийство. Вот эта мысль, она вцепилась в мой разум. И я никак не мог уйти от этой мысли. Я все время думал об этом. Даже попробовал, выпил там одеколон, что-то еще выпил. Я думал, что умру от этого одеколона. Но, слава Богу, Бог сохранил мою жизнь. Но я даже предпринял попытку тогда, в десятилетнем возрасте. Потом, когда я вырос уже, мне было, наверное, 17 лет. В 17 лет я был очень-очень близко ко второй попытке совершить самоубийство. Я был уже с ножом в руках, и я чуть не вонзил нож в меня. Это Бог меня спас. Я был с бутылкой вина в одной руке, с ножом в другой руке. Я пил вино и... Ну, просто Бог по милости меня спас, что я не совершил это в тот вечер. Так что я тот, который стою перед вами, имел это искушение. Возможно, это было и у вас. Ну, в 20 лет я уверовал в Иисуса Христа. Все, больше у меня никогда не было этих мыслей. Бог освободил меня от них, и Бог дал мне надежду твердую, уверенность в жизнь вечную и так далее. Не было у меня этих мыслей никогда больше. И не должны быть эти мысли у того человека, который верует в Иисуса Христа и который стоит твердо на этом основании, на основании Слова Божия. У нас трое детей с женой. Мы наших детей учили Слову Божьему всегда. Этим летом была свадьба нашей дочки, нашей старшей дочки. И у нее в подростковом возрасте был кризис такой. Кризис и в наших взаимоотношениях с ней, особенно мои взаимоотношения с ней как отец. Но мы перешли через этот кризис. Но мы учили наших детей с детства и всегда учили их Слову Божьему. Использовали для этого материалы по индуктивному изучению Библии, которые прекрасные материалы. Таким образом, ребенок действительно понимает Слово Божие, он усваивает Слово Божие. И вот на свадьбе я попросил, чтобы и дочка, и ее жених, чтобы они рассказали свидетельство их обращения к Богу. И наша дочь, она сказала в ее свидетельстве, что в подростковом возрасте у нее были мысли совершить самоубийство. У нее было это искушение. Тогда, когда был этот кризис, у нее был кризис в отношениях с Богом, в отношениях с нами, с родителями. Но она говорит, что единственное, что ее остановило тогда, это были те знания, которые она получила из Библии. Потому что она знала, что если уходит из этой жизни, ее не устраивала эта жизнь тогда, но она знала, что если уйдет из этой жизни, она уходит в худшее. Поэтому она эти знания о вечности, которые мы дали ей, эти знания сохранили ее. В Слове Божьем написано так.
В послании к Ефесянам, в 6 главе, в 4 стихе написано так. «И вы отцы», но там имеется в виду родители, «и вы родители», потому что это не только отцы должны делать, и мамы тоже должны делать. Говорите, «вы отцы, не раздражайте детей ваших». Кстати, это раздражение может их привести к самоубийству. Но говорит, «не раздражайте детей ваших, но воспитывайте», это означает дисциплина, «дисциплинируйте их в учении и наставлении Господнем». Воспитывайте их в учении или в дисциплине и наставлении Господнем, в учении Господнем. Чтобы спасти ваших детей, чтобы спасти наших детей от суицида, мы в первую очередь должны их учить Слову Божьему. Мы должны их учить всегда. Сделайте так, чтобы изучение Библии было вашей ежедневной дисциплиной, важной частью вашей ежедневной жизни в вашем доме. Уделяйте время для этого. Возьмите эти прекрасные учебники, которые вам помогут, и вместе со всей семьей изучайте, обсуждайте Слово Божье. Сделайте это обязательно, потому что только Слово Божье дает твердое основание, формирует правильное мышление, дает правильное мышление и правильный взгляд и на эту жизнь, и на вечную жизнь. И ребенок, который получит этот правильный взгляд, он сможет победить эти искушения, которые будут от сатаны, чтобы он совершил самоубийство. Сатана приходит ко всем людям. Сатана есть отец лжи, отец смерти, он всегда хочет только убить и погубить, поэтому он пытается и вашего ребенка, захочет и вашего ребенка убить и погубить, и попытается и это сделать. Поэтому учите его Слову Божьему. Если он будет знать Слово Божье, он будет стоять твердо. Также еще, что мы с вами должны делать? Мы должны внимательно следить, кто является друзьями ваших детей. Очень много детей, они сами призывают друг друга к тому, чтобы совершать самоубийство. Они втягивают друг друга в это. Знаете про эту дьявольскую игру «Синий кит», которая была, и другие игры, которые в этом роде. И сколько детей совершили самоубийство. Но дети, они сами, сами приглашали друг друга, сами ввязывали друг друга в эту игру. Я когда услышал про эту игру, составил урок преподал этот урок, раздал его, и в интернете преподал его, и попросил, чтобы преподавали, чтобы родители проводили с детьми, чтобы в школах везде. И когда пошли наши люди преподавать в школах, они сказали, что в очень многих классах дети сами говорили, по 4, по 5 детей говорили, что они в этой игре, некоторые из них уже были на предпоследнем шаге, чтобы совершить самоубийство. И вот мы оттуда их смогли остановить посредством Слова Божия. Но дети могли бы совершить самоубийство. Поэтому, дорогие, следите за тем, кто являются друзьями ваших детей. Если дети ваши связали дружбу с кем-то, который может плохо на них повлиять, поговорите с вашими детьми, научите их, как выбирать друзей, и помогите им, чтобы они приостановили, чтобы они не делали этого. Наш младший сын Даниил, он очень дружелюбный. Для него очень важно иметь друзей, быть с друзьями. И вот в одно время мы заметили, что среди его друзей, а чтобы замечать, мы приглашали его друзей к нам. Приглашали, чтобы они игрались у нас дома, чтобы они были у нас дома, старались быть с ними. Мы общались с нашим сыном, спрашивали про одного друга, про второго, про третьего, и мы наблюдали. И мы поняли, что среди его друзей есть некоторые, которые могут иметь плохое влияние на него. И тогда, в подростковом возрасте он был, мы ему сказали: «Даниил, могут быть проблемы. Если ты продолжишь дружбу с этими людьми, у тебя могут быть вот такие, такие, такие проблемы, и у всех у нас могут быть». И мы очень рады и благодарны Богу за то, что он был послушен, и когда он узнал это, он прекратил эту дружбу. Но, видите, если бы мы как родители не заметили этого, не посмотрели бы на это, не увидели бы этой опасности, или же узнали об этом только поздно, когда уже у них была такая дружба, что те друзья смогли бы сильно повлиять на нашего ребенка, могло бы быть так, что он даже и не слушался нас уже дальше. Значит, надо рано увидеть это. Учите ваших детей, как строить дружбу, с кем строить дружбу, и наблюдайте. И если видите что-то неправильное, тогда как можно раньше приостановите эту дружбу и помогите ребенку, чтобы он ее приостановил. Если ребенок сказал вам один раз, упомянул о том, что он думает о том, чтобы покончить жизнь самоубийством, не пренебрегайте этим.
Поговорите с ним, говорите с ними Слово Божие. Делайте все возможное, помогите вашему ребенку, чтобы он отказался от этих мыслей. Делайте это мудро, потому что если он сказал в один раз, это значит опасность где-то находится поближе. Еще хочу вам посоветовать, чтобы вы направили ваших детей в те секции, группы, школы, где их обучат Слову Божьему. Мы должны учить наших детей дома, но также мы должны искать те места, где их могут учить. В Молдавии есть изобилие клубов, секций, в которых могут детей ваших научить Слову Божьему. У нас есть большое служение по тхэквондо, где первый час тренировки посвящен глубокому изучению Библии. Все, которые приходят на эти тренировки, все изучают Слово Божье. Потом у нас есть школа английского языка, где изучаем Слово Божье. У нас есть секции по футболу, у нас есть компьютерная школа, у нас есть очень много лагеря. Более 200 лагерей проводим за год в Молдавии. И прямо сейчас находимся в одном лагере, в одном музыкальном лагере, где изучаем Слово Божье. Поэтому делайте все усилия, чтобы ваши дети пошли учиться в этих местах. И не обманывайтесь, если тренер или учитель музыки, или не знаю, кто христианин, но он не обучает их Слову Божьему. Вот, кстати, один случай, который побудил меня сделать это видео, является как раз связанным с одним подростком, который тренируется у тренера-христианина, который ни разу его не учил Слову Божьему. И вот теперь этот парень думал о том, чтобы совершить самоубийство. Не надо вам отправлять детей к этим тренерам. Отправляйте к тем тренерам, которые обучают Слову Божьему. Еще есть такие, которые говорят, что делают спортивное служение, но в их спортивном служении нету никакого служения, потому что там нету никакого изучения Библии. Или то изучение Библии, которое они делают, ограничивается 5 минутами, в котором они рассказывают какую-то историю короткую. Нет, вы ведите ваших детей туда, где их серьезно научат Слову Божьему, где им дадут это основание твердое, которое есть Слово Божие. Вот так, дорогие, очень призываю вас еще, чтобы вы ваших детей направили в школу Тимофея. Школа Тимофея – это проект миссии Precept Ministries Евразии. В рамках Института по изучению Библии мы открыли эту школу. И эта школа предназначена для подростков и молодежи от 14 до 18 лет. Во время зимних и летних каникул мы приглашаем их, студентов этой школы, и в течение 2 недель обучаем их интенсивно Слову Божьему. Мы готовим из них служителей, мы готовим миссионеров, пастырей, учителей, лидеров молодежи, учителей воскресных школ и так далее. Но здесь они получат твердое основание Слова Божия. Хочу вам сказать, что во время этой сессии мы приглашаем их, чтобы они рассказывали свидетельства. И вот однажды в Кишиневе, когда проходила эта сессия, много участников, которые были на сессии, говорили, что у них были мысли о самоубийстве, искушение совершить самоубийство. И они отказались от этого, и Бог благословил их, и через эту школу изменил их мышление. Поэтому, если вы живете в Молдавии, у нас есть школа Тимофея в городе Тараклия. Там, в городе Тараклия, она проводится каждое лето и каждую зиму. Свяжитесь с нами, мы вас направим туда и поможем, чтобы вы смогли приехать туда, направить ваших детей туда, и чтобы они изучали Слово Божье серьезно. Если же ваши дети говорят на румынском, мы приглашаем вас в город Кишинев. Но если вы находитесь в других странах, хочу вам сказать, что эта школа Тимофея есть и в России, в Украине много таких филиалов этой школы. Эта школа есть в Армении, эта школа есть в Казахстане, эта школа есть в Таджикистане, эта школа есть и в Америке. Имеем в городе Кливленд и в городе Сакраменто. И там преподавание проводится на английском языке, потому что ваши дети, если вы живете в Америке, ваши дети хорошо знают английский язык. Поэтому, дорогие, сделайте все усилия, чтобы ваши дети попали в эту школу и чтобы они получили твердое основание, твердую, здравую пищу из Слова Божия, которая не только сохранит их от самоубийства, не только спасет их от этого, но даст им смысл в жизни, даст им направление, и они проживут свои жизни во славу нашего Господа Иисуса Христа. Если вы нашли это видео полезным для вас и
Я уверен, что будет полезным для вас, если вы примените все то, чему я учу вас из Слова Божия в этом видео. Тогда поделитесь этим видео с вашими друзьями. Расскажите им об этом, расскажите вашим друзьям, расскажите о нашем канале. Пригласите их, чтобы они подписались на этом канале. Еще советую вам, может, стоит взять это видео и в вашей церкви во время служения послушать это видео. Если у вас есть много родителей, много подростков, послушайте это видео и потом обсудите, поговорите, что вы можете делать. Можете послушать это видео на вашей группе по изучению Библии. Можете с друзьями дома послушать. Расскажите всем, чтобы мы смогли спасти наших детей от самоубийства. Да благословит вас Бог обильно во всем. И буду вам очень благодарен, если вы помолитесь и за меня, и за то служение, которое делаю в Евангелии, за служение, которое делаю через этот канал, и многие другие служения, которые совершаем в деле благовестия. Да благословит вас Господь.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». В течение этого часа вы услышите две получасовые радиопередачи «Новые нивы» и «Гимны хвалы».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

0: Однажды поругались две сестренки. Одна из них со злости обозвала другую нехорошим словом, и это услышала мама. «Почему вы ругаетесь?» — спросила она. «Разве не знаете, что, ссорясь, вы грешите?» Соломон в своих притчах говорил: «Кто любит ссоры, любит грех». Это вы можете прочитать из главы 17, стих 19. «А всякий грех влечет к наказанию». Ругаясь друг с другом, вы грешите против заповеди Божией, которая гласит: «Не сквернословь».
1: В 5 главе от Матфея, в 22 стихе, Господь говорит такие слова: «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной».
0: А в 25 стихе в этой же главе читаем: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу». Видите, сам Господь повелевает нам не ругаться, а жить в мире друг с другом.
2: А разве Бог слышит, когда мы ругаемся? Ведь Он так далеко на небе.
0: Да, Бог не только видит все, но и слышит каждое наше слово, которое мы произносим. Послушайте, что написано в Библии. Откроем Псалом 93, стих 9. «Насадивший ухо не услышит ли? И образовавший глаз не увидит ли? А знаете, что написано в 11 стихе? Господь знает мысли человеческие, что они суетны». Оказывается, Он не только видит и слышит все, но знает даже мысли наши. Мы еще ничего не сказали, а только подумали, и Он уже знает. Мы находимся под постоянным наблюдением нашего Господа.

За каждое высказанное слово, за каждую мысль, за все наши дела мы должны будем ответить перед Богом. Потому что человек не только грешит делами, словами, но и мыслями. Стоит только подумать что-нибудь плохое, осудить кого-нибудь в мыслях, и мы уже согрешили. Никакая ссора, гнев, ненависть, зависть никогда ничего хорошего не приносят. Уже в самом начале Библии рассказывается нам, к чему может привести злоба. Это история о двух братьях – Каине и Авеле. Это дети Адама и Евы. Каин был земледельцем, а Авель – пастухом овец. Однажды они принесли в жертву Богу дары свои. Жертва Каина была неугодна Богу, и Бог ее не принял. А на жертву Авеля и на дар его презрел Господь. Каин же, увидев это, огорчился. У него появились плохие мысли. Господь знал об этом. Он предупреждает Каина. Говорит, что у двери его сердца грех лежит. И что пока еще не поздно, он должен остановиться, устранить этот грех. Но Каин не послушался Бога. Он разгневался на брата и убил его. Вот к чему приводит злоба людей. А сейчас давайте послушаем стихотворение, которое называется «Каин и Авель».

Каин сильно огорчен, сердится на брата, хмуро смотрит в землю он, злом душа объята, и греха не одолев.

0: Значит, если мы ругаемся, деремся, злимся, то делаем грех? И Господь все это видит и слышит?
1: Да, и Ему очень больно и грустно становится от всего этого. Ведь Бог заповедал нам любить друг друга, как самих себя.
0: А как мы можем любить того, кто нас обижает?
2: Сами мы никогда не сможем любить обижающих нас. Этому учит нас Иисус. Нам нужно только обратиться к Нему в молитве и попросить у Него помощи. Мы должны уметь и прощать друг друга, как Иисус прощает каждого, кто приходит к Нему с покаянием.
1: В Евангелии от Матфея, в 5 главе, с 44 стиха, Господь говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете?» Как видите, Господь любит и плохих, и хороших, и нас этому учит.
2: Сколько много примеров в Библии, где рассказано о страданиях Христа, о том, как высмеивали Его, издевались над Ним, били, надругались, а потом распяли. И все это Иисус претерпел ради нас с вами, ради нашего спасения. Он любит нас и не желает, чтобы кто-нибудь из нас погиб. Он стучится в каждое сердце, и каждого, кто открывает Ему, Он прощает, освобождает от всех грехов и дает жизнь вечную.

четвертой книге царств читаем историю о том, как Бог наказал за грех слугу пророка Елисея, Гиезия. Прочитаем из 5 главы с 20 по 27 стихи. «И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, «Вот господин мой отказался взять из рук Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». И погнался Гиезий за Нейманом. И увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром! Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека из сынов пророческих. Дай им талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нейман, «Возьми, пожалуй, два таланта». И упрашивал его. И завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд и отдал слугам своим и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома. И отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился к господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда, Гиези?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей? Время ли брать серебро и брать одежды, или масличные деревья и виноградники, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь? Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказы. Для тех, кому эта история не знакома, поясню. До этого в цитированной главе говорилось о том, что Нейман, военачальник царя сирийского, болел проказой. По подсказке девочки, слуги своей жены, Нейман поехал в Израиль искать освобождения от этой в то время неизлечимой болезни. По совету Елисея, Нейман 7 раз окунулся в воду реки Иордан, и от проказы не осталось и следа. Благодарный Богу и Елисею Нейман хотел щедро наградить Елисея, но тот не стал брать никаких подарков. Гиезии же показалось слишком жирно отказываться от таких подарков, ведь Нейман – иностранец, притом не бедный. В сегодняшнем государстве он бы назывался министром обороны. Он не обеднеет от этих подарков. И Гиезий бежит догонять колесницу Неймана. Он говорит Нейману ложь, мол, изменились обстоятельства, пришли гости, им нужно дать гостинцы. Пожалуйста, дай серебра и одежды. Говоря эту ложь, Гиезий, похоже, и не краснел даже, так как Нейман не заподозрил обмана. Нейман с радостью дал, а Гиезий спрятал эти дары дома и пошел к своему шефу. «Гиезий, с каким лицом и с какой совестью ты предстаешь перед господином своим?» Но совесть его молчит. Елисей дает Гиезии возможность признаться в грехе своем. Он спрашивает, откуда Гиезий? Тут бы Гиезии и сознаться. Тут бы пасть к ногам Елисея и просить у него прощения. Но нет. Как и всегда в жизни человеческой, один грех порождает следующий, и Гиезий говорит очередную ложь. «Я никуда не ходил». Тогда Елисей обличает Гиезия, и наказание Божие не заставляет себя ждать. Все тело его поражается проказой, этой ужасной болезнью. «О, Гиезий, как тебя жестоко обманул сатана!»

Да, Гиези в свое время пал жертвой греха. Но разве сегодня проказа греха не губит миллиарды людей? Разве сегодняшние люди лучше и святей Гиезия? Мой дорогой слушатель, подумай о том, сколько ты в своей, возможно, еще молодой жизни обманывал, сколько ты воровал, сколько сделал других грехов. Если ты честно подойдешь к этому вопросу, то грехов окажется так много, что и не сможешь их все сосчитать. Или есть среди моих слушателей те, кто живут порядочной, честной жизнью, люди, считающие, что не сделали в своей жизни греха? Дорогой друг, ты считаешь, что твоя совесть чиста? Что ты живешь безгрешной жизнью? Послушай, что говорит по этому поводу Библия. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Для того, чтобы быть грешником, совершенно не обязательно быть убийцей или насильником. В 16 главе Евангелия от Иоанна Иисус Христос говорит, что Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде, и тут же поясняет о грехе, что не веруют в Меня. Всегда ли ты верил в Иисуса Христа? Всегда ли ты верил самому Иисусу Христу? Помни, Иисус называет в первую очередь не пьянство, не прелюбодеяние, а неверие. Если ты еще не убежден в том, что ты грешник, то ответь, пожалуйста, на вопрос. Все ли ты в жизни твоей делал по вере в единого, всемогущего, всезнающего Бога? А Слово Божие говорит, читаю из послания к Римлянам, из 23 стиха 14 главы, «А все, что не по вере, — грех». И еще Слово Божие предупреждает, возмездие за грех — смерть. Это весьма серьезное предупреждение. Наказание за грех — это смерть. Таким образом, мы можем сказать, что грех — это самый опасный яд. Но где же найти от него противоядие? Неужели нет никакой возможности спастись от него? Ведь Нейман в те далекие времена нашел спасение от проказы. Слава Богу! И от проказы греха есть противоядие. Оказывается, за наши грехи уже умер некто. В послании к Римлянам, в 4 главе, 24 и 25 стихи читаем. «Вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан смерти за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Так как наказание за грех — смерть, каждый из нас должен был погибнуть, ведь мы все грешники, и не было никакой возможности для нас избежать этого ужасного наказания. И тем приятнее для нас звучат слова Иисуса Христа: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. И сейчас кто-то из моих слушателей спрашивает, как это сделать? Постараюсь объяснить. Если ты понял, что ты грешник и нуждаешься в спасении от греха, если хочешь иметь уверенность, что тебе уже не нужно перед Богом отвечать за все грехи твои, тогда поверь, что за твои грехи умер Сын Божий Иисус Христос, что Он добровольно взял на Себя наказание за твои грехи. Признайся Ему, что ты грешник.

0: Программу подготовила Лариса Граф. Проповедь говорил Петр Ремпель. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».
1: Считаем осколки дней. Есть в жизни немало важного, но время всего важней. Проходят минуты быстро, часы на стене висят. Нам жить на земле не 300, а может быть 60, а может быть только 30, а может быть 25. Вот почему молиться всех нас учила мать. Время начальник строгий, стрелка бежит, бежит. Тот, кто доверится Богу, будет вовеки жить.
2: Евгения Львовна Абрамова в своих статьях о творчестве Водневского не раз отмечала их духовную осмысленность и художественную зрелость. Она часто читала стихи в собраниях. Послушайте одно из них в исполнении Евгении Абрамовой.
3: Мне есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. О, пусть теперь польется без конца хвала ему в поэмах и рассказах. Душа взывать к Христу не устает. Где падала, прощения просила. Ведь Он в беде мне руку подает. Ведь Он один прибежище и сила. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Христа благодарить. Он мне обрел небесное жилище. Все от Него, и все идет к Нему. Душа поет небесным отголоском. Придет мой день, я ноги обниму того, кто умер на кресте Голгофском.
2: А сейчас мы услышим Николая Водневского. Он прочтет несколько стихотворений и скажет краткое слово на тему «Когда мы поем».
4: Земля дождями вымыта до блеска, а нам дожди особенно подстать. Кто под окном качает занавеску, я не могу сегодня отгадать. Ах, это ветер, он такой хороший, принес весну на крыльях неземных. И мне легко, как будто сбросил ношу или встретил неожиданно родных. И вот опять спорхнула мысль синицей, уйти бы в глушь, в тайгу, на острова. Лишь со Христом могу я поделиться, чем я живу и чем душа жива. Земля дождями вымыта до блеска, по-молодецки выглянул февраль. Пойду искать берегового плеска, пойду искать березовую даль. Я не один, со мной жена и дети, им от отца, конечно, не отстать. Да, есть еще друзья на этом свете, но их на пальцах можно посчитать. Перед весной январь живительным дождем прошел тревоги для кого-то. Еще немножко подождем, и солнце брызнет по золотой. Уже в коротком феврале зима усталая покорна, и ветер, вырвав из полей, бежит по улицам проворно, а в марте снова теплота. Вот так идут за годом годы, и лишь земная суета нас отделяет от природы. Земля, земля, ты велика, твоих красот не упив и строфы, Творца могучая рука мир бережет от катастрофы. Гнутся вербы, плачут ивы, над землей опять ненастья. Если хочешь быть счастливым, то бери у Бога счастье. Мир, любовь, души спасенье у него для всех готово. Слышишь, ангельское пение славит подвиги Христовы. Он за нас был тяжко мучен, боль креста не нам измерить. Быть с Иисусом неразлучным — это значит сердцем верить. С каждым годом жизнь короче, и развязка наша ближе. Смерть найдет, кого захочет, и в Нью-Йорке, и в Париже. Дуют ветры, тонут реки, солнце дня лучами брызни. Если хочешь жить вовеки, Иисус — источник жизни. Дорогие друзья, мир вам, далеким и близким, рассеянным в разных странах и в разных городах. Сейчас вы только что прослушали несколько песен. Они исходили из сердец, покоренных красотой Христа Спасителя. Эти и подобные песни поют те, кто верит в торжество Господней любви. Я желал бы, чтобы все, без исключения, все слушатели полюбили эти песни. Мы созданы Творцом, чтобы жить с песней. Нет человека без души, нет человека без песни. Но поем мы редко. Они, эти песни, живут нерожденными в наших сердцах. Они просятся на волю. Сегодня в этом кратком слове я попытаюсь рассказать вам, где и как рождаются живые песни, песни блаженной радости, песни надежд, песни любви. Песня — это дар Божий. У всех народов во все времена жила и живет песня, отражающая их жизни. Но разные бывают у людей жизни, разные бывают и песни. Я помню песни моей матери, зимой за прялкой, летом на полосе, тосковала душа ее о счастливой доле. Ее песни о скорбных днях были орошены слезами. Но есть иные песни, песни радости, есть песни, которые поднимают душу от земли к небу, откуда приходит помощь наша. Это песни о великой Божьей любви. Их поют те, кто познал эту любовь, кто сам любит. Эти песни пели ангелы в ликовании звезд при сотворении мира. Эти песни пели сыны Израиля, когда перешли Черное море, когда увидели победу над фараоном. Эти песни пела Мариам, сестра Моисея. Эти песни пела пророчица Девора. Эти песни пел Давид. Эти песни пели ангелы в тихую рождественскую ночь. Пели ученики Христа после Тайной вечери. Пели апостол Павел и Сила, будучи закованными в филиппийской тюрьме. Эти песни поют верующие всегда и везде, при всех обстоятельствах, не только на богослужебных собраниях, не только на свадьбах, но и на похоронах, потому что христианство – это религия радости. При всех обстоятельствах эти песни о любви Божьей пели и поют теперь наши братья на родине, в ссылках, за свидетельство о Христе, поют под шум тайги, под завывание вьюги. Эти новые песни может петь только новая тварь. Чтобы петь, я зову вас сегодня ко Христу, ибо только он может обновить вашу жизнь и вложить в ваши сердца новую песню. Песня во славу Бога – это одно из лучших выражений благодарности, а нам есть за что благодарить Творца. От избытка сердца говорят уста, от избытка чувств поет сердце. О пении говорится в 77 главах Библии и почти во всех псалмах. В книге Откровения Иоанну мы читаем о пении в вечном Царстве Христа. Этим песням должны научиться верующие, живя на земле. Пение дает нам представление, хотя и очень слабое, о красоте в вечности, где все, спасенные Христом, омытые Его пречистой кровью, будут петь в одном небесном хоре. Они будут петь вечно, славя Христа. Пение и музыка – язык небес. Апостол Павел свидетельствовал, что, будучи поднятым до третьего неба, он слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Франциск Ассизский, великий муж Божий, называл птиц небесных своими братьями, потому что и птицы возвещают пением славу Божию. Вся вселенная полна музыки и пения. Поют моря и леса, поют горы и поля, поют ручьи, поет прибор морской волны, и даже раскаты грома возвещают славу Божию. Все эти земные звуки сливаются в одну величественную симфонию, величающую Творца. Можем ли мы, христиане, молчать? Могут ли молчать те, кого так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную? Есть только одно, что мешает человеку петь песни о любви Божьей. Это грех. Пленники греха не могут и никогда не будут петь песни, песни о любви Божьей. Израильтяне пели на берегу Черного моря, но, оказавшись в плену вавилонском, они повесили свои арфы на вербы и не пели, а плакали. «Не плачь же ты сегодня, мой друг, исповедай твой грех неверия Христу. Он простит тебя, потому что Он любит тебя. Он освободит твою душу от цепей рабства греху, и она, душа твоя, запоет вместе с теми, кто обрел свободу во Христе Иисусе. Аминь».

Еще о Таркавате Силане. Бедняга и не догадывается, что он уже больше тень, нежели человек. Гибель его решена. А знаешь ли, в чем его вина? Он правнук божественного Августа. Спасения для него нет. Таков наш мир. Как тебе известно, мы здесь ждали Тиридата. А тем временем Вологес прислал оскорбительное письмо. Он, дескать, покорил Армению, а потому просит оставить ее за ним для Тиридата. А коли нет, он все равно ее не отдаст. Какая наглость! Вот мы и решили воевать. Карбулон получит такую власть, какую во времена войны с морскими разбойниками имел великий Помпей. У Нерона все же было минутное колебание. Он, видимо, опасается славы, которая в случае победы может достаться Карбулону. Было даже намерение предложить высшее командование нашему Авлу. Воспротивилась Попея. Добродетель Помпонии для нее, что бельмо в глазу. Ватиний сулил нам какие-то необыкновенные бои гладиаторов в Беневенте. Подумай, до чего доходят вопреки поговорке «пусть сапожник судит не выше сапога, в наше время сапожники». Вителий – потомок сапожника, а Ватиний – родной сын. Возможно, он сам еще сучил дратву. Вчера Гистрион Алитур превосходно изображал Эдипа. Я спросил у него, как у иудея, одно ли и то же христиане и иудеи? Он ответил, что у иудеев религия древняя, а христиане – это новая секта, недавно возникшая в Иудее. Во времена Тиберия там распяли одного человека, приверженцы которого умножаются с каждым днем и считают его богом. Никаких других богов, особенно же наших, они как будто и знать не хотят. Не понимаю, чем бы это им повредило. Тигелин высказывает уже явную враждебность. Пока месту надолеть меня не может. Однако у него надо мной есть одно преимущество. Он больше дорожит жизнью и вместе с тем больше подлец, чем я. Что сближает его с Агинобабром. Эти двое раньше или позже договорятся. И тогда настанет мой черед. Когда это произойдет, я не знаю. Но раз когда-нибудь это все равно должно произойти, стоит ли тревожиться о сроке? А пока надо развлекаться. Жизнь, как она есть, была бы сносной, как бы не меднобородой. Из-за него становишься иной раз самому себе противен. Напрасно рисуешь себе борьбу за его милость неким цирковым номером, игрою, соревнованием, победа в котором льстит самолюбию. Я, признаться, часто стараюсь так себе это представить. Но порой мне кажется, что я живу, как тот Хилон, и ничем не лучше его. Кстати, когда он тебе будет не нужен, пришли его ко мне. Его поучительные речи пришлись мне по душе. Передай привет твоей божественной христианке. Вернее, попроси ее от моего имени, чтобы она для тебя не была рабой. Сообщи о своем здоровье, о любви. Умей любить, научи любить. Прощай. Веницы Петронию. Лигии до сих пор нет. Не будь у меня надежды, что я скоро ее найду, ты бы не получил ответа. Ведь когда жизнь противна, то и писать не хочется. Я решил проверить, не обманывает ли меня Хилон. И в ту ночь, когда он пришел за деньгами для Эвриция, я накинул солдатский плащ и пошел, крадучись вслед за ним и за мальчиком, которого я дал ему в провожатые. Когда они прибыли на место, я, притаясь за столбом в порту, наблюдал за ними издали и убедился, что Эвриция не выдуманная фигура. Внизу, у реки, несколько десятков человек разгружали при свете факелов камень с большого плота и складывали его на берегу. Я видел, как Хилон подошел к ним и заговорил с каким-то стариком, который через минуту кинулся ему в ноги. Прочие окружили их, издавая возгласы удивления. На моих глазах мальчик отдал мешок Эврицию, а тот, схватив мешок, стал молиться с воздетыми кверху руками. И рядом с ним стоял на коленях еще кто-то, вероятно, его сын. Хилон говорил еще что-то, чего я не мог расслышать, и благословил обоих коленопреклонных, а также всех остальных, чертя в воздухе знаки, напоминающие крест. Этот знак они, должно быть, чтят, ибо все стали на колени. Мне хотелось подойти к ним и пообещать 3 таких мешка тому, кто укажет, где Лигия, но я боялся испортить игру Хилону и после минутного колебания ушел.
Было это примерно дней через 12 после твоего отъезда. С тех пор Хилон был у меня несколько раз. Он сам мне сказал, что приобрел у христиан большой вес. Если он еще не нашел Лигию, говорит он, причина в том, что христиан в Риме уже несчетное множество, а потому не все они знают друг друга, и не все осведомлены о том, что среди них происходит. Вдобавок они осторожны, неразговорчивы, но он ручается, что как только доберется до старейшин, которых называют пресвитерами, он сумеет выведать у них все тайны. С несколькими пресвитерами он уже познакомился и пробовал их расспрашивать, но осторожно, чтобы не вызвать подозрений и не усложнить дело. Хотя ожидание мучительно и терпение иссякает, я чувствую, что он прав, и жду. Мне уже известно и то, что для молитв сообща у них имеются особые места. Некоторые за городскими воротами, в пустых домах и даже в оринариях. Там они поклоняются Христу, поют и трапезуют. Таких мест есть много. По мнению Хилона, Лигия умышленно ходит не в те дома, где бывает Помпония, чтобы в случае суда и допроса та смело могла поклясться, что не знает, где скрывается Лигия. Эту предосторожность, возможно, Лигии подсказали пресвитеры. Когда Хилон разузнает все эти места,

Стало быть, узнаю. Завтра Хилон должен зайти за мной, и мы пойдем. Я возьму с собой оружие. Несколько моих рабов, посланных в провинцию, вернулись ни с чем. Но теперь я уверен, что она здесь, в городе, и, возможно, даже недалеко. Я сам обошел немало домов под предлогом, будто хочу нанять служить. У меня ей будет во сто раз лучше, ведь там ютится сплошная голодьба. Я же ничего для нее не пожалею. Ты пишешь, что я сделал хороший выбор. Да, выбрал хлопоты и терзания. Сперва мы пойдем в те дома, которые в городе, а потом уж за ворота. Надежда каждое утро чем-то манит, иначе было бы невозможно жить. Ты говоришь, что надо уметь любить? Прежде я умел говорить Лигии о любви, но теперь лишь тоскую. Лишь жду прихода Хилона, и находиться дома для меня невыносимо. Прощай. Однако Хилон довольно долго не появлялся. Веницию уже просто не знал, что делать. Напрасно он убеждал себя, что если хочешь добиться надежного успеха, поиски надо вести не торопясь. Пылкая его кровь, порывистая натура противились голосу разума. Ничего не делать, ждать, сидеть сложа руки было настолько противно его нраву, что он с этим никак не мог примириться. Хождение по городским закоулкам в темном плаще раба было явно бессмысленным. Он понимал, что это лишь попытка обмануть собственную бездеятельность, и успокоения она не приносила. Вольноотпущенники его, люди бывалые, вели по его приказу самостоятельные поиски, но оказались куда менее деятельными, чем Хилон. А тем временем, вместе с любовью к Лигии, пробудился Вениций еще азарт игрока, жаждущего выиграть. Вениций всегда был таков. С юных лет он привык добиваться желаемого, с необузданностью человека, не понимающего, что его может ждать неудача и что придется от чего-то отказаться. Правда, военная дисциплина на время умерила его своеволие, но заодно внушила убеждение, что всякий приказ нижестоящим должен быть исполнен. А долгое пребывание на Востоке среди людей угодливых и привычных к рабской покорности лишь укрепило его в мнении, что для его «хочу» нет пределов. Поэтому тяжко страдало теперь и его самолюбие. Во всех этих препятствиях, в сопротивлении, в самом бегстве Лигии было для Вениция нечто непонятное, какая-то загадка, над которой он мучительно ломал себе голову. Он чувствовал, что Акта сказала правду, и что он Лигии не был безразличен. Но если так, почему же она предпочла скитание и нищету его любви, его ласкам, пребыванию в его роскошном доме? Ответа на этот вопрос он не находил. Только мало-помалу начинал смутно ощущать, что между ним и Лигией, и их понятиями, между миром его и Петрония, и миром Лигии и Помпонии и Грицины, существуют различия и непонимание, глубокая как пропасть, которую ему не под силу заполнить и сгладить. Временами ему казалось, что он Лигию потеряет, и при этой мысли его покидали те остатки хладнокровия, которые пытался в нем поддержать Петроний. В иные мгновения он сам не знал, любит ли он Лигию или ненавидит, а понимал лишь то, что должен ее найти, и предпочел бы, чтобы земля его поглотила, нежели ему не видеть ее и не завладеть ею. В воображении своем Вениций иногда видел ее так отчетливо, будто она стояла перед ним. Он вспоминал каждое слово им, сказанное ей и от нее услышанное. Он ощущал ее рядом, на своей груди, и тогда желание, как пламя, возгоралось в нем. Он любил ее, призывал ее. А при мысли, что он был любим, и что она могла бы по доброй воле исполнить все, чего он от нее желал, его охватывала глубокая, неодолимая печаль, и беспредельная нежность волнами затопляла сердце. Но бывали такие минуты, когда, бледнее от бешенства, он упивался мечтами о том, какие унижения и муки причинит Лигия, когда ее найдет. Ему хотелось не только владеть ею, но видеть ее униженной, покоренной рабыней, и вместе с тем он сознавал, что если бы у него был выбор, стать ее рабом или никогда в жизни больше не видеть, он бы предпочел быть ее рабом. А в иные дни он с наслаждением представлял себе следы, какие оставила бы на ее розовом теле плеть, и то, как он целовал бы эти следы. И часто ему приходило на ум, что он был бы счастлив, если бы мог ее убить. От таких терзаний, грез, сомнений и тоски он совсем извелся и даже подурнел лицом, и с челядью своей стал обращаться сурово и жестоко.

0: Его рабы, даже вольноотпущенники, приближались к нему с трепетом. А так как немилосердные и несправедливые наказания сыпались без всякой причины, в их сердцах пробудилась тайная ненависть. Вениций же, чувствуя это и сознавая свое одиночество, мстил им с удвоенной яростью. Только в обращении с Хилоном он себя сдерживал, опасаясь, как бы тот не прекратил поиски, а грек, смекнув это, все увереннее подчинял его волю и становился все более требовательным. Сперва он в каждый свой приход уверял Веницию, что дело пойдет легко и быстро. Теперь же стал придумывать всякие трудности и, хотя по-прежнему ручался в успехе поисков, не скрывал, что продолжаться они будут еще немало. И вот после долгих дней ожидания Хилон наконец явился с таким мрачным лицом, что Веницию при виде его побледнел и, бросившись ему навстречу, едва нашел силы спросить.
1: «Ее нет среди христиан?»
2: «Ты угадал, господин», — отвечал Хилон. «Но зато я нашел среди них лекаря Главка».
0: «О чем ты говоришь? Кто это такой?»
2: «Ты, видимо, забыл, господин, про старика, с которым я шел из Неаполиса в Рим, и, защищая которого, лишился двух пальцев. Разбойники, захватившие его жену и детей, пырнули его ножом. Я оставил его умирающим в гостинице возле Минтурн и долго его оплакивал. Увы, я убедился, что он до сих пор жив и состоит в христианской общине Рима».
0: Вениций, все еще не понимая, к чему клонит Хилон, понял только, что этот глав, видимо, почему-то является помехой в поисках Лигии. Подавив закипающий в нем гнев, Вениций заметил: «Если ты его защищал, он должен был тебе быть благодарен и помогать».
2: «Ах, достойный трибун! Даже боги не всегда бывают благодарны. И что ж говорить о людях? Да, разумеется, он должен был быть мне благодарен. К сожалению, у старика ум слабоват, да еще затуманен годами и горестями. По этой причине он не только не благодарен мне, но, как узнал я от единоверцев, обвиняет меня в том, будто я сговорился с разбойниками и будто я виновник его несчастий. Вот и награда мне за мои два пальца».
0: «Я уверен, негодяй, что так и было, как он говорит», — сказал Вениций.
2: «Тогда тебе известно больше, чем ему, господин», —
0: с достоинством возразил Хилон.
2: «Он-то лишь предполагает, что так было. Однако это не помешало бы ему созвать христиан и жестоко мне отомстить. И он наверняка сделал бы так, а они наверняка бы ему помогали. К счастью, он не знает моего имени, а в молитвенном доме, где мы встретились, он меня не заметил. Я-то сразу его признал и в первую минуту хотел было броситься ему на шею. Удержало только благоразумие да привычка взвешивать каждый шаг. И вот, выйдя из молитвенного дома, я стал расспрашивать о нем. И те, кто его знали, сказали, что это, мол, человек, которого предал его дорожный спутник, когда они шли из Неаполиса. Иначе мне бы и невдомек было, что он такое рассказывает».
0: «Какое это имеет для меня значение? Говори, что ты видел в молитвенном доме?»
2: «Для тебя это не имеет значения, господин, но для меня имеет, причем как раз такое, как собственная моя шкура. И поскольку я желал бы, чтобы мое учение пережило меня, я предпочитаю отказаться от обещанной тобой награды, чем рисковать жизнью ради ублажения Мамоны, без которой я, как истинный философ, тоже сумею и жить, и искать божественную истину».
0: Но тут Вениций, приблизясь к нему с угрожающим выражением лица, заговорил приглушенным голосом:
2: «А кто тебе сказал, будто смерть от руки Главка поразит тебя быстрее, чем от моей руки? Откуда ты знаешь, собака, что через минуту тебя не закопают в моем саду?»
0: Хилон, который был трусом, взглянул на Веницию и вмиг понял, что еще одно неосторожное слово, и он погиб бесповоротно.
2: «И я буду ее искать, господин, и я ее найду!» — поспешно воскликнул он.
0: Наступила тишина, в которой слышалось лишь учащенное дыхание Веницы да отдаленное пение трудившихся в саду рабов. Только когда грек убедился, что молодой патриций несколько успокоился, он заговорил снова.
2: «Смерть прошла рядом со мной, но я смотрел на нее столь же спокойно, как Сократ. Нет, господин, я не говорил, что отказываюсь искать девушку. Я только хотел сказать, что теперь поиски связаны для меня с большей опасностью. Ты вот сомневался, существует ли на свете Эвриций. И хотя убедился собственными глазами, что сын моего отца говорил тебе правду, теперь ты считаешь, будто я выдумал Главка. Увы, если бы он только был моим вымыслом, если бы я мог, как прежде, бывать у христиан, ничего не опасаясь, я бы за это отдал жалкую старую рабыню, которую купил третьего дня, чтобы она заботилась обо мне, дряхлом и увечном. Но Главк жив, господин, и если он меня увидит, ты уже меня не увидишь. И тогда кто тебе найдет девушку?»
0: Тут он опять умолкнул и утер слезы, после чего продолжил.
2: «Но пока Глав жив, как мне ее искать, если каждую минуту я могу его встретить? А коль встречу, мне конец. И со мной вместе конец поискам».
0: «К чему ты клонишь? Как тут быть? И что ты намерен делать?» — спросил Венеции.
2: «Аристотель учит нас, господин, что менее важное надлежит приносить жертву более важному. А царь Приам говаривал, что старость – тяжкое бремя. Так вот, бремя старости и несчастий гнетет Главку уже давно и так немилосердно, что смерть будет для него благодеянием. И согласно Сенеке, что есть смерть, как не освобождение?»
0: «Поясничай с Петронием, а не со мною. Лучше скажи, чего ты хочешь?»
2: «Если же добродетель – это поясничанье, да позволит мне боги остаться паяцем навек. А я хочу устранить Главка, господин, ибо пока он жив, и моя жизнь, и наши розыски под угрозой».
0: «Так найми людей, которые забьют его насмерть палками, а я им заплачу».
2: «Они с тебя сдерут, господин, а потом еще будут наживаться, угрожая выдать тайну. Разбойников в Риме сколько песчинок на арене, но ты не поверишь, как они запрашивают, когда честному человеку необходимо нанять их бандитский нож». «Нет, достойный трибун. А что будет, если стражи схватят убийц на деле? Они непременно сознаются, кто их нанял, и у тебя будут неприятности. А на меня они не укажут, потому что я им своего имени не открою. Ты не прав, что мне не доверяешь. Уж не говоря о моей расторопности, помни, что для меня дело тут еще и о двух вещах идет. О собственной моей шкуре и о тобою обещанной награде.
0: Сколько тебе надо?»
2: «Мне нужна 1000 сестерциев. Сам посуди, господин. Я ведь должен найти честных разбойников, таких, которые, получив задаток, не исчезли бы вместе с ним. За хорошую работу хорошая плата. Кое-что перепало бы и мне, чтобы осушить слезы, которые я пролью, скорбя по Главку. Призывая богов в свидетели того, как я его любил. Если нынче я получу 1000 сестерциев, через 2 дня его душа будет в Гадесе. И только там, если душа сохраняет память и дар мышления, он узнает, как я его любил. Людей я найду сегодня же и объявлю им, что начиная с завтрашнего дня я за каждый день жизни Главка вычитаю по 100 сестерцев. Кстати, у меня возник некий замысел, который кажется мне совершенно надежным».
0: Венеций еще раз пообещал требуемую сумму, но запретил дальнейший разговор о Главке и стал спрашивать, какие другие новости принес Хилон, где он был за это время, что видел, что обнаружил. Но грек мог рассказать ему мало нового. Побывал он еще в 2 молитвенных домах и внимательно ко всем присматривался, особенно к женщинам, но не заметил ни одной, которая была бы похожа на Лигию. Христиане уже видят в нем своего, и с тех пор, как он выкупил сына Эвриция, почитают его как человека, идущего по стезе Христовой. Еще он узнал от них, что в Риме теперь находится великий их законоучитель, некий Павел из Тарса, заточенный в тюрьму по жалобе, поданной иудеями. И он, Хилон, намерен с этим Павлом познакомиться. Но больше всего порадовала его другая новость, что верховный жрец всей секты, который был учеником Иисуса и которому тот поручил управлять христианами во всем мире, тоже должен со дня на день прибыть в Рим. Разумеется, все христиане пожелают его увидеть и послушать его поучения. Состоятся многолюдные сборища, на которых и он, Хилон, будет присутствовать. Больше того, поскольку в толпе легко скрыться, он проведет туда и Венеция. Тогда-то они наверняка найдут Лигию. Если Главку убрать, это даже не будет связано с какой-либо опасностью. Отомстить, конечно, могут и христиане, но, в общем, люди они мирные. Тут Хилон стал с известным удивлением рассказывать, что он ни разу не видел, чтобы они предавались разврату, отравляли колодцы и фонтаны, вели себя, как враги рода человеческого, Щеля слали питались мясом детей. Нет-нет, такого он не видел. Он, несомненно, найдет среди них и таких, что за деньги прикончит главка. Но, насколько ему известно, их учение преступлений не поощряет. И, напротив, велит прощать обиды. Веницию при этом вспомнилось то, что сказала ему о акте Помпония Грицина. И вообще, речи Хилона он слушал с радостью. Хотя чувство его к Лигии временами становилось похожим на ненависть, ему было приятно слышать, что учение, которому следовали и она, и Помпония, не имеет в себе ничего преступного или гнусного. Но в душе его рождалось смутное предчувствие, что именно это учение, это неведаемое ему загадочное почитание Христа, создало преграду между ним и Лигией, и он начинал страшиться этого учения и ненавидеть его. Ахиллону и впрямь было важно убрать главка, который, хотя лет насчитывал немало, отнюдь не был немощным стариком. В том, что Хилон рассказывал Веницию, была большая доля правды. Он когда-то был знаком с главком, предал его, продал разбойникам, лишил семьи имущества и выдал на смерть убийцам. Однако воспоминания об этих событиях его не тяготило, так как он оставил главку умирающим не в гостинице, а на поле возле Минтурн, и не предвидел лишь одного – того, что глав излечится от ран и явится в Рим. И когда Хилон увидел его в молитвенном доме, то действительно испугался и в первую минуту хотел отказаться от поисков Лигии. Но с другой стороны, Веницей напугал его сильнее. Хилон понял, что придется выбирать между страхом перед главком и преследованием и местью могущественного патриция, которому, конечно, придет на помощь другой, еще более могущественный, а именно Петроний. Рассудив это, Хилон перестал колебаться. «Лучше иметь врагами людей маленьких, чем знатных», — решил он. И хотя трусливой его душе прельстили кровавые средства, он пришел к выводу, что главка необходимо прикончить чужими руками. Теперь надо было только найти таких людей, и к ним, собственно, относился тот план, на который он намекнул Веницию. Проводя ночи напролет в винных лавках, среди людей без крова, без чести и совести, Хилон легко мог бы отыскать молодцов, что взялись бы за любое дело. Но еще легче было наткнуться на таких, которые, пронюхав про его деньги, начали бы свою работу с него. Или хуже, взяв задаток, выудили бы у него остальные монеты угрозой. Впрочем, у Хилона с некоторых пор появилось отвращение к голодьбе. Меряя всех своей меркой и недостаточно глубоко узнав христиан и их учения, он полагал, что и среди них найдет послушное орудие. К тому же они казались ему более толковыми, и он решил обратиться к ним, представив дело таким образом, чтобы они взялись за него не только ради денег, но также из ревности к вере.

С этой целью он отправился вечером к Эврицию, зная, что тот предан ему всей душой и охотно окажет любую помощь. Однако осторожный по натуре Хилон и не думал открывать истинные свои замыслы, которые, конечно, оказались бы в вопиющем противоречии с верой старика в его добродетели и богобоязненность. Ему надо было только найти людей, готовых на все, и договориться с ними о деле так, чтобы они, ради самих себя, свято хранили тайну.

0: 22 часа по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа вы услышите получасовую программу «Вопросы и ответы». После нее слушайте передачи «Момент творения» и ежедневную страничку «События через призму Писания». Ее ведет Александр Осадчий. В конце часа выйдет в эфир программа «Злачные пажити» – Русский библейский институт по радио.
2: Я бы хотел у вас спросить вот что.
3: Что ты назад, я не понял.
4: Алло, а размовляти можно?
3: Скажи, пожалуйста, как я вас начую.
5: Что еще вам сказать?
6: Передача «Ответы». Вы спрашиваете, мы отвечаем. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Павел. У нас сегодня в студии снова гость Павел Везиков. Как мы обещали, он будет отвечать на ваши вопросы. Сегодня мы будем отвечать на три вопроса. Первый пришел из города Лунинец, Беларусь, от Надежды Федоровны. И спрашивает она, каким маслом нужно мазать голову, когда постишься. Второй вопрос пришел также на автоответчик от Екатерины из Краснополья. Она спрашивает, почему на дереве познания добра и зла были яблоки, а не другие плоды. И в окончании передачи мы поговорим о Елене Уайт. Спрашивает про нее неизвестный радиослушатель, он не представился. Вот на эти три вопроса мы сегодня будем отвечать. Ведет сегодняшнюю передачу Арина Весолаускас, и мы начинаем с первого вопроса. Звучит он следующим образом. Я поставлю так, как он пришел нам на студию. Пожалуйста, слушаем вопрос.
3: Просим, поясните, пожалуйста, братья дорогие, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое. Ми хочемо, може, пояснити, вивчати, як то помаж голову твою. Чи чим то лісоправник, чи правда так, що помажуть голову, чи так? І в моє лице твоє, щоб явитися постяжчимся не перед людьми, но перед отцом твоїм, котрий в тайні отець твоє видящий тайно воздасть тебе явно. Пожалуйста, поясніть нам когда-нибудь, як то помаж голову, чим то помазать голову. Благодарим вам за все.
6: Ну вот очень известное место такое в Библии, да, Павел? И что это за место? Скажите нам, пожалуйста, и как вы его понимаете?
7: Ну, друзья, приветствую прежде всего всех, кто слушает нас. Это цитата, взятая из Евангелия от Матфея, 6 глава. Это как раз текст Нагорной проповеди, где Христос учит людей. И в 17 стихе мы читаем: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И я думаю, что если здесь делать упор на масло, то мы как раз не поймем, о чем же говорил Господь. Здесь как раз Господь говорит о том, что главное явиться пред Господом, пред отцом, а не пред людьми. Ну вот представьте ситуацию. Человек находится в посте, он угрюмый, ему тяжело. Он хочет, чтобы его пожалели, чтобы его увидели. Естественно, он сегодня не причесался, он сегодня не умывался. Он в полном посте. Ну и все начнут говорить от него: «О, святой человек, сегодня в посте». Господь говорит, вот этого не должно быть. Он говорит, сделай так, чтобы никто даже не увидел. Делай то, что ты делал обычно. Что делали обычно? Брали утром, вставали, умывались, брали елей и мазали волос.
6: Это было обычно для той культуры или для священников?
7: Им обычно для культуры. Это делать мог любой человек.
6: А для чего мазали волосы, вы не знаете?
7: Для того, чтобы хорошо выглядели, для того, чтобы ветром их не разносило.
6: Типа нашего геля?
7: Типа геля, может быть, да. Ну, просто люди так себя приводили в порядок. И Господь говорит, ты приведи себя в порядок, чтобы люди как раз и не видели, что ты в посте. Недавно как раз был такой случай у меня. Я поднимаюсь по лестнице, догоняет меня один мужчина и пыхтит. Я говорю, что, дорогой, устал? Да я сегодня в посте, понимаешь? И вот вид, и я сразу вспомнил это место. Вот точно вид такой убитый, замученный, все это ради Господа. Ну, думаю, так нельзя. Когда постишься, сделай так, чтобы никто не видел, так Господь тебя увидит. Я думаю, вот поэтому Господь... И там он говорит о молитве, он говорит о других вещах. Именно тот, что ценили фарисеи, чтобы их увидели. Господь говорит, вот, хорошо, когда тебя увидит Господь. Поэтому не обращайте внимания на какое-то масло, разговор идет вообще о елее, обращать внимание на то, как вы проводите, перед кем вы проводите, кто должен вас увидеть, Бог или люди?
6: И одна сестра однажды мне сказала, что для нее она так считает, что чем меньше людей знает о посте, тем ценнее он, и тем действеннее он, и тем лучше, чем меньше людей о нем знает. То есть
7: да, конечно,
6: ты
7: абсолютно.
6: И Бог. Ну, если кто-то еще с тобой за это дело тоже молится, то вдвоем.
7: Вообще, в моем понимании, пост – это не отказ от пищи, а это молитва. Давид говорит, колени мои изнемогли от поста. Молиться перед людьми как-то не принято. Обычно заходишь в свою комнату, закрываешься и там молишь. Поэтому тебя никто и не увидит, кроме Бога. А если это главное отказ от пищи, то мы теряем значимость поста. Да, конечно, мы усмиряем отказ от пищи плоть свою, чтобы освободить дух, так духу надо дать свободу.
6: Однажды меня один брат спросил: Арина, а вот почему именно отказ от пищи? И вот как вы думаете, Павел, почему именно отказ от пищи, от такой важной части нашей жизни, от того, что иногда нас успокаивает, почему именно отказ от этого? Так тяжело сконцентрироваться на духовном, когда желудок брулит, и тебе так хочется подойти к холодильнику.
7: А разве легко, когда он полный?
6: Когда...
7: Хочется спать.
6: Нет, когда чуть-чуть хотя бы поесть, хоть что-нибудь закинуть, а тут же вообще ничего нельзя.
7: Я думаю, что значимость этого в том, чтобы мы смиряли плоть свою. Чтобы плоть всегда чувствовала, что она должна подчиняться духу. Вот духу надо побыть пред Богом, плоть должна молчать. И поэтому в этом, скорее всего. Но я думаю, что правильно делать те, у кого так называемый полный пост. Не просто отказ от пищи, а не отказ от информации, от чтения газет, от телевидения. Они хотят побыть пред Богом. Они смиряют плоть свою, они смиряют свой дух пред лицом Божьим. Хотят быть пред Богом. И не правы те, кто пост превращает просто в голодовку. У них за целый день не было времени предстать пред Богом, размышлять над словом. Это просто голодовка. Я не думаю, что
6: это имеет большое значение. Но если в рабочий день берешь пост, если вот необходимо брать, то очень тяжело отказаться от информации, потому что ты же работаешь. И
7: но это не... когда рабочие моменты. А когда нерабочие моменты? Когда это просто плавание по интернету, когда это просто чтение газет, когда это вечером ослабление у телевизора. Это, я думаю, что правильно делать те, кто от всего этого отказывается. А лучше это время посвятить вот предстоянием пред Богом, размышлением над словом, чтобы услышать Бога, настроить слух, чтобы услышать Бога. Я думаю, это важнее и правильнее.
6: Хорошо, спасибо. Я думаю, что ответ был очень полный. Сестра наша получила ответ. Надеюсь, что вы услышали его и поняли, о чем мы тут говорили. Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Везиков. Наверное, перейдем ко второму уже вопросу. Да,
7: да? Пожалуйста.
6: Тогда я ставлю этот вопрос, как он прозвучал у нас на автоответчике, и затем мы будем пробовать отвечать.
5: Мир вам, дорогие сотрудники семейного радио. Хотелось бы в очередной передаче «Время с пастором» услышать ответ на вопрос. Почему в Эдемском саду на дереве познания добра и зла росли яблоки, а не груши, апельсины, абрикосы или персики? Спасибо. Екатерина из Краснополья.
6: Вот такой короткий, ясный и понятный вопрос. Ну, думаю, ответ будет таким же ясным и понятным.
7: Интересно, откуда люди берут, какие именно там росли плоды? Там, груши, яблоки?
6: Я думаю, что из мультфильмов или фильмов.
7: Вот, скорее всего, я думаю, что художники как раз создают у нас какие-то ассоциации. Они рисуют картинки, рисуют открытки, и у нас эти ассоциации переходят, и мы считаем, что это так и есть. Меня все время удивляюсь, как меня спортили художники о Рождестве, когда я размышлял. Ну, почему три волхва? Ну, почему такие ясли? Разве они такие были? Они, оказывается, не совсем такие. Я думаю, из этой области. Самое хорошее – это просто открыть текст Священного Писания, прочитать, что там вообще говорится. Эта мысль записана в книге «Бытие», 3 глава. Я прочитаю сначала. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И здесь ни слова, какие это были плоды. Это плод. Возможно, это была груша, возможно, это были яблоки, возможно, это какие-то были абрикосовые.
6: Или то, что, чего у нас сейчас нет.
7: Да, или что-то такое, чего мы не знаем. Это был просто плод. Плод, который можно было есть. Библия не уточняет, какой. И поэтому самое правильное вот послушать, что говорит Священное Писание, и не уточнять.
6: Я думаю, что он был очень аппетитным, раз я соблазнилась ее съесть. Просто некрасивую какую-нибудь зеленую она бы не стала есть, а что-то
7: возможно,
6: очень красивое
7: возможно.
6: И сладко пахнущее.
7: Возможно, но это были как раз для питания им даны плоды. Поэтому если она захотела есть, она пошла, кое ей понравилось, она то взяла.
6: Значит, там просто не уточняется. Я надеюсь, что наша сестра поняла и еще раз перечитала это место внимательно, забыв о всех мультиках и фильмах, которые она до этого видела. И тогда уже будет ясно, что Библия действительно не уточняет, что это злоплод, а ставит акцент на самой ситуации и на самой истории грехопадения.
7: Тут уточняется, что она взяла плодов его. Это, скорее всего, был небольшой плод.
6: Угу.
7: Потому что если бы он был как яблоко, она могла кусить и дать мужу. А тут она взяла, сама ела, потом взяла плодов, это значит, она нарвала сколько-то, и понесла мужу и дала ему. Корзины не было, значит, где-то она держала так вот. Ну, и, может, на ладони.
6: А всегда рисует, что она откусила и ему дала.
7: Ну, да.
6: Кусить, что не одну кусок.
7: Дальше написано, что взяла плодов и мужу дала.
6: Интересно, никогда на это не обращала внимания. Хорошо, тогда переходим к третьему вопросу. У нас есть еще время до конца передачи. Мы сможем, я думаю, успеем ответить на третий вопрос, который пришел на студию. Он о Елене Уайт. Слушаем, да?
8: Что такое Елена Уайт? Что она отвечает? Пророк, ревестник, что она такая? Как ее ценят дети? Я ее не признаю. Ни Мухаммеда, ни эту Уайт. Как это быть? Объясни мне, пожалуйста.
6: Я думаю, что, слушатели, вы поняли, что когда звоните нам на автоответчик, то тоже делайте потише радио. Во-первых, очень плохо слышно, радио забивает звук, и говорите четче и яснее, да? И представляетесь. Слушатель не представился, это немного некорректно, потому что вы наше имя знаете, вы даже знаете, где мы находимся, наш адрес и наши телефоны, а мы хотели бы знать тоже ваши имена, чтобы как-то к вам обращаться. И вопрос был, если кто не расслышал, об Елене Уайт, кто она такая, и слушатель говорит, что он не признает ни Мухаммеда, ни Елену Уайт, и просто хочет знать, кто такая Елена Уайт. Павел, что вы можете сказать об этом?
7: Ну, если человек не признает Елену Уайт, то зачем о ней вообще что-то знать?
6: Я думаю, что была почва, чтобы поругаться. Чаще всего так.
7: Я думаю, не стоит этим заниматься. О Елене Уайт мы узнаем немного, но кто профессионально занимается вопросами религии, религиоведения, те знают больше. Я лично знаю о том, что она родилась в 1827 году, родилась в семье фермера, где-то познакомилась уже в юности, познакомилась с одним человеком, Миллером, проповедником, который проповедовал, много проповедовал о пришествии Иисуса Христа. Понравилось ему, эти проповеди на нее произвели впечатление. Она ушла из методистской церкви и стала вот последователем этого проповедника. А он проповедовал о том, что Иисус скоро придет. И в 44-м году их ждало большое разочарование. Она как раз находилась в этой группе, кто были разочарованы тем, что Христос-то не пришел. Ей было 17 лет. И вот в это время она стала получать откровение и высказала мысль, что Христос не обязательно должен прийти явным образом. Он может прийти и духовно. Это спасло эту группу людей от полнейшего разочарования. И они потом стали собираться. Она впоследствии вышла замуж. Стала фамилия вот Уайт, это фамилия мужа. Она очень много трудилась для вот распространения этой вести. Начала издавать книги, начала их, написала больше 50, начала издавать статьи, в журнал печатать они стали. И потом, впоследствии, вот они переехали, если не ошибаюсь, в штат Мичиган, и там они организовали как раз эту организацию, или церковь адвентистов седьмого дня. Она как раз находилась в основании вот этой организации. И впоследствии она была одной из ведущих учителей, одной из ведущих пророчиц этой организации. Она много потрудилась ее становлению, распространению и книгами, и так проповедями. Очень много она двигалась, она очень энергичная женщина была. Так что вот она одна из ведущих столпов адвентистов седьмого дня, насколько я знаю.
6: Я думаю, кто хочет поподробнее узнать о ее деятельности и о том, что она писала и о чем говорила, пожалуйста, заходите в интернет, набирайте Елену Уайт, и вам сразу выдаст несколько страниц, на которых вы можете найти всю полную информацию. Да?
7: Я думаю, да.
6: Если вы подробнее хотите узнать, я думаю, доступ к интернету у многих сейчас есть. И мы, наверное, заканчиваем сегодняшнюю передачу. Спасибо, Павел, большое за ответы. Вот, вижу широкую улыбку пастора. Наверное, это облегчение,
7: спасибо,
6: когда...
7: Спасибо друзьям, спасибо тебе, Арин.
6: Когда отвечаешь на вопросы, на какие-то... Если у вас возникают новые вопросы по Библии, я думаю, они возникают, то, пожалуйста, звоните на автоответчик, оставляйте свои вопросы. Номер автоответчика прозвучит в конце нашей передачи. Напомню, что вы можете не только оставлять вопросы на автоответчике, но также писать нам их в письмах, задавать их в письмах, и мы тоже на них будем отвечать в передаче «Ответы». Отвечал на ваши вопросы пастор Нарвской церкви ЕХБ Павел Визиков. Вела передачу Арина Саловскас. До свидания.
7: Будьте благословенны, друзья.
6: Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании Священного Писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7-384-388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10-372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче «Ответы».

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Момент творения». «Опасное чудо». Гремучая змея – одно из величайших чудес Божьего творения. Глаза гремучей змеи отличаются от глаз всех других позвоночных животных. У нее нет век, но ее глаза защищены прозрачными пленками. Желтые хрусталики глаз змеи выдвигаются вперед и задвигаются назад, подобно окулярам бинокля. Этот встроенный бинокль помогает змее зрительно приближать и ясно рассматривать объект наблюдения. Вообще, арсенал средств восприятия внешнего мира у гремучей змеи гораздо богаче, чем у нас. Ее нижняя челюсть соединена с внутренним ухом посредством тонких костей. Благодаря этому приспособлению гремучая змея, опустив на землю нижнюю челюсть, различает отдаленные шаги. Челюсть служит ей своеобразным стетоскопом. Кроме того, гремучие змеи соизмеряют количество необходимого яда с размером добычи. Чем крупнее жертва, тем больше потребуется яда, и гремучая змея знает нужную дозировку. Правда, 20% укусов гремучих змей не ядовиты для человека. Мы слишком велики, чтобы змея могла нас проглотить. Как не опасны гремучие змеи, все же от пчелиных укусов погибают куда больше людей. Без сомнения, способности гремучей змеи прославляют Бога, создавшего это удивительное существо. Знайте, что и вы тоже чудесным образом созданы Творцом, и вам Он даровал гораздо больше замечательных способностей. Применяйте же их по славу Его. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. «Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас». Эти слова Христа записаны в радостной вести от Матфея, 11 глава, стих 28. Призыв Христа Спасителя к людям. Но многие ли люди откликнулись на Него? Достаточно посмотреть вокруг. Не в стенах здания церкви, а в вашем городе, стране, деревне. Немного людей ответило на призыв Христа. Большинство не ответило. Казалось бы, что может быть легче, чем прийти к Богу? К сожалению, человеческая природа такова, что она ближе к тьме, чем к свету. Иоанна, 3 глава, стих 20. Для человека легче поменять какую-то часть своей жизни, сменить работу, перебраться в другую страну и так далее. Некоторые люди что только не придумывают, чтобы границу США из Мексики перейти. Делают подкопы, перелазят через колючую проволоку, через огромную стену. Другие на лодках пересекают Средиземное море, чтобы до вожделенной халявы в Европе добраться. И так далее. Люди физическое вынесли на первый план. Люди хотят другой жизни самыми разными способами. А ведь сначала всегда идет духовное. Поэтому Иисус Христос говорит: «Первонаперво, придите ко мне, уставшие, обремененные». А кто это такие? Это все люди. Ведь все люди являются уставшими и обремененными чем-то. Только Иисус Христос может изменить всю жизнь, а не только ее отдельную часть. Только во Христе человек получает жизнь вечную, родившись свыше. И только родившись свыше, человек становится новым творением. Новым творением, у которого меняется вся его жизнь. Недавно врачи провели эксперимент. Первому в истории человеку было пересажено сердце. Да сердце не простое, а сердце свиньи. После такой операции этот человек смог прожить только 2 месяца. И скончался. Врачи хотели поставить эксперимент, но просчитались, потому что даже при общей схожести некоторых органов человека и животного эти органы несовместимы. Творец создал в человеке уникальный механизм жизни, который не может быть заменен чем-то иным. Это, конечно, с одной стороны печально, но с другой стороны, это железный факт. Телеканал «Аль-Джазира» приехала на Горный Карабах, город Степанакерт, и вела репортаж с площади Возрождения. Репортер сказал: «Если я буду молчать, вы не услышите здесь ничего. Здесь абсолютно никого не осталось, кроме нескольких престарелых инвалидов и работников Красного Креста, которых отвезут в Армению. Остались собаки, которые ищут еды. Город был очень активен, а сейчас стал городом-признаком». Это факт один. Другой факт в том, что азербайджанская армия уничтожила 2-й по высоте крест в Европе. Его высота была 50 метров, он был оснащен подсветкой. Более 100 тысяч человек бежало со своей родины. Многие христианские памятники, культуры подверглись вандализму. Преследование христиан отчетливо видно уже на просторах бывшего Советского Союза. Недавно попалось на глаза интересное видео из Африки. Там чиновники открывали мост. В книге пророка Иеремии, 17 глава, стих 5, сказано: «Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа». Надежда. На кого надеется человек? Как много смысла в этом слове. Люди на что только и на кого только не надеются, однако все это напрасно. Вот деятели в Африке собрались новый мост открывать. Они собрались, а вот мост нет. И он рухнул прямо под их ногами. Это видео не показывает, что нам нельзя пользоваться тем, что создал человек, смысл другой. Он состоит в том, что даже когда вы пользуетесь человеческим чем-то, едете на машинах, летаете на самолетах, идете по мосту, всегда помните, что не надо надеяться на безопасность изделий человеческих рук. Надейтесь на Господа –

2022 107 081 человек. Огромное увеличение числа умерших от передозировки наркотиков. Это только официальные данные. А сколько еще людей умирает от наркотиков не только в США, но и в других странах мира? Эта статистика огромна. В Писании сказано, Римлянам 5 глава, стих 14. «Однако же смерть царства от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». Царство смерти царствовало, однако Иисус положил этому конец. Но, как мы видим, мало того, что кто-то до сих пор не принял освобождение от Христа, так еще и многие помогают смерти поглотить себя. Это и другая статистика смертей от разных зависимостей, тому лучшее подтверждение. Некоторые люди охотно говорят об анархии, какая-то хорошая форма управления. Однако мы видим в Писании, что анархия не от Бога. Бог за порядок, Он создал все по очереди, в том числе Вселенную. Бог сам представляет из себя власть, Он распоряжается ей, Амос 3 глава, стих 6. Однако часть этой власти Бог делегировал людям и установил в мире институт власти, Римлянам 13 глава. Другое дело, как люди этой властью распоряжаются, но мы в данном случае не будем говорить об этом. Мы говорим о том, что в мире царствовала бы анархия, если бы Бог не установил порядок. И вот анархия сегодня, благодаря решениям властей в некоторых штатах США, наблюдается та самая анархия, когда преступники приходят в магазин, грабят до определенной суммы, за которой ничего не будет. Представьте себя на месте владельца магазина. Вам будет приятно, что какие-то негодяи пришли и нагло воруют вашу собственность? Конечно, нет, ведь это ваши деньги. Слава Господу, что большинство регионов мира еще нет такового беспредела, который стал доступен из-за лазеек в законах, принятых людьми. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити. Библейский институт по радио». Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий – Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю нашу десятую беседу «Боговдохновенность Библии». Вербальное боговдохновение – не только идеи, но и слова. Противники теории полной боговдохновенности в Писании говорят, что в Библии одни идеи или мысли боговдохновлены свыше, но что составители облекли эти божественные мысли в свои собственные слова. Нетрудно видеть, как подобное суждение противоречит истинному положению. По свидетельству самих составителей можно видеть, что Бог давал им слова, но не всегда Он давал им понимание заложенной в эти слова идеи или сокрытой в них мысли. Многие места Священного Писания по этой причине и по сие время остаются непонятными. Подтверждение этого находим в следующем тексте. 1 Петра, 1 глава 10 и 11 стихи. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующий за ними славу. Значит, когда пророки писали по вдохновению свыше о Христе, то они сами должны были размышлять о написанном, чтобы раскрыть и понять сокрытый смысл. Но не всегда им это удавалось, потому что свидетельство давалось не для них. 1 Петра 1:12. Читаем также у Даниила,

8 и 9. Я слышал это, но не понял, и потому сказал: «Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он: «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Здесь дается еще более сильное доказательство полного божественного руководства пророком, писавшим Священное Писание. Даниил чувствовал, что он писал великую истину, но не мог понять ее глубокой идеи. В Псалме 21 говорится о разделении рис Христа. Но понимал ли Давид пророческий смысл того, о чем он писал? Трудно сказать. Тем более, как он мог проникнуть в понимание слов: «Пронзили руки мои и ноги мои» – стих 17. Нам известно, что распятие совсем не практиковалось у евреев, а у римлян при распинании руки и ноги не прибивались гвоздями, а привязывались веревками. Представьте себе, какие ужасные ошибки могли бы украсться в Священное Писание, если бы составителям его дано было право выбора слов и выражений по их собственному представлению. Ветхий Завет содержит не менее 333 пророчеств, относящихся к Мессии и исполнившихся в земной жизни Господа Иисуса Христа. Какая участь постигла бы все предсказания, если бы они не были написаны через вербальное боговдохновение? А вот перед нами повествование Библии о сотворении мира. Чем другим, как невербальными вдохновением, можно объяснить поразительную по своей сжатости и научную точность по своей выразительности? Что, если бы Моисею со всей его ученостью того времени было поручено собственными словами написать первые главы книги Бытия? Моисей без сомнения написал бы согласно тех взглядов и понятий, какие по этому вопросу существовали в ученом мире того времени, Египта или Халдеи. Не получилось бы то же самое, что с халдейскими или египетскими легендами о сотворении мира, которых такое обилие неточности и противоречий. А ведь они писали с людьми не менее образованными, чем Моисей. Останавливаясь на этом вопросе, приведем несколько ярких свидетельств ученых прошлого столетия. Американский геолог Дана после серьезных научных исследований убедился в том, что естественные науки в своих главных основах согласны с космогонией Моисея, а потому он пришел к выводу, что Библия – книга не человеческого, а божественного происхождения. Можно заключать, говорит Дана, что если документ Моисеев истинен, так как порядок событий в космогонии Писания в существе дела соответствует тому, который дан геологией, значит, он божественного происхождения, ибо никакой человек не был свидетелем событий. Всемирно прославленный своими оптическими открытиями французский ученый Био относительно Моисеева повествования выразился так: «Или же Моисей имел такое же научное знание, каким обладает наш век, или он был вдохновлен свыше». Мы рассмотрим несколько примеров исполнившихся пророчеств буквально в земной жизни Иисуса Христа. Эти яркие свидетельства свидетельствуют об вдохновенности Библии. Рассматривая этот предмет, мы должны констатировать тот факт, что ни одному смертному человеку не дано знать будущее. Оно известно только одному Богу.
И о будущем он иногда открывает в Слове своем, записанном в Священном Писании. Притча 27.1. Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Поэтому, если пророчества, предсказанные за много лет и буквально исполняются, то только сам Бог был автором этих пророчеств, которые Он открывал пророкам, чтобы они их передали грядущим поколениям. Рассмотрим несколько примеров из пророчеств Исаии о Христе. Пророк Исаия пророчествовал за 700 лет до Рождества Христова. Рассмотрим некоторые из них. Цитирую. «Итак сам Господь даст вам знамение. Все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Исаия 7.14. Второе. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Исаия 9.6. Третье. Исаия 53, с 1 стиха по 12. Имеющие Библии, пожалуйста, прочтите внимательно всю эту главу. Как мог размышлять пророк о значении объявленных ему Богом откровений? Ведь в них есть такое трудное и тяжелое до понимания. Самое рождение младенца от девы, но без отца не может никак уложиться в наши рамки мышления, когда мы думаем об этом по-человечески. Понимал ли это пророк? Не знаем. Знаем ли что, что пророк не переменил этого пророчества своими словами или понятиями, а передал их так, как ему было открыто? Исаия мог думать, что ведь у первого Адама тоже не было ни отца, ни матери, а все-таки он был живым человеком, потому что Бог сотворил и вдохнул в него жизнь. У второго Адама, которым был Иисус Христос, была мать, через которую Бог воплотил своего единородного Сына, который был безначальным Богом. Послание к евреям в 1 главе 2 стихе написано так: «Через которого и миры, то есть веки, сотворил. Он был Творцом всей Вселенной». То, о чем пророчествовал Исаия, было лишь его воплощением. Филиппийцам 2, 6 и 7. «Принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. В этом мы видим безграничную Божью любовь, отдавшего своего единородного Сына для спасения грешного мира». Иоанна 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать передачи «В гостях у дедушки». Свою книгу для детей читает Галина Гура. Затем программы «Христианское хоровое пение» и проповедь Романа Рейнхарта.
1: Глава 134. Гефсимания. Утро. Восходит солнце, поют птицы, люди спешат по своим делам. В комнате Светланы Сергеевны тихо. Она уже не реагирует ни на голос, ни на боль, только тихое дыхание говорит о том, что она еще жива. Валентин Иванович встал, прошелся по комнате, подошел к окну. Жизнь продолжается, а для него она заканчивается. За эти дни и ночи он многое передумал. Почему он лишился единственного любимого сына? Почему теперь он должен расстаться с горячо любимой женой, которая сгорела так быстро, как свечка? Что он будет делать дальше? Зачем жить? Куда подевались все стремления и идеалы? А что, если на самом деле есть Бог? Тогда он навсегда расстался со своими любимыми. А если есть ад, и сын, и жена говорили об Иисусе так убежденно, словно он реальный? Вернувшись к постели больной, он пристально смотрел на бледное, еще совсем недавно такое милое лицо. Не в состоянии больше сдерживать рыданий, Валентин Иванович преклонил колени, прижался лицом к безжизненной руке, предаваясь горю. «Господи!» — простонал он. «Прости меня! Прости, если можешь! Прости! Я сознаю, что я погиб! Да, родные мои живы, а я погиб!» Он больше ничего не мог выговорить. Рыдания сотрясали все его тело, и, казалось, он не хотел утешиться. Со временем рыдания стихли, стоны прекратились, и радость наполнила его сердце. Это была радость, которую он никогда в жизни не испытывал. Радость от сознания прощения его грехов и примирения с Богом. Та пустота, которой он пытался заполнить всю свою жизнь, вдруг исчезла. Поднявшись с колен, Валентин Иванович посмотрел на жену. Она лежала так же неподвижно, только глаза ей были открыты. Она смотрела на него, и тихая, радостная улыбка озарила ее исхудавшее лицо. Огромная радость наполнила сердце Валентина Ивановича. Он склонился над женой и поцеловал ее с особой нежностью. Разогрев куриный бульон, он по капельке вливал ей в рот. Проглотив несколько ложек, она закрыла глаза и уснула. После обеда мальчики вернулись к дедушке.
2: «Вас когда-нибудь обвиняли в том, чего вы не совершали?»
1: «Еще сколько раз!» – ответили ребята.
2: «И что вы при этом чувствовали?»
1: «Обиду, злобу, желание отомстить!» – заговорили ребята.
2: «Приходилось ли вам брать на себя чужую вину? Или кто-то брал на себя вашу вину добровольно?»
1: «Нет», – неуверенно ответили мальчики.
2: «Давайте откроем Евангелие от Марка, 14 главу, и прочитаем с 32 по 36 стихи».
1: После этого они пошли в селение, называемое Гефсиманией. Иисус сказал своим ученикам: «Посидите здесь, пока я помолюсь». Он взял с собой Петра, Иакова, Иоанна. Он стал горевать и тревожиться, говоря им: «Моя душа скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Отойдя немного в сторону, он упал на землю, чтобы, если возможно, тот час миновал его. Он сказал: «Авва, Отец мой, для тебя все возможно. Сделай же так, чтобы чаша эта миновала меня. Но делай не то, чего я хочу, а то, что ты хочешь».
2: Хотя Иисус был Богом, Он был также и человеком. Ему было нелегко пойти на страдания, которые как он знал, ему суждено было претерпеть. Он знал, что как наш Спаситель, он должен был пройти через такие ужасные страдания, которые никому никогда не доводилось испытать.
1: «А что принесло наибольшее страдание Иисусу?» – спросил Саша.
2: «Об этом мы с вами прочтем в Библии. Читай, Юра, Евангелие от Марка, 14 глава, с 37 по 42 стихи».
1: Затем он вернулся к ним и, найдя их спящими, сказал Петру: «Симон, ты спишь? Разве не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух силен, а плоть слаба». Он снова отошел и молился, говоря то же самое. Затем он вернулся к ним и опять нашел их спящими, так как веки их отяжелели, и они не знали, что ему сказать. Он подошел к ним в третий раз и сказал: «Вы все еще спите и отдыхаете? Довольно, час настал. Сына человеческого предают в руки грешников. Вставайте и пойдемте, вот предающий меня».
2: Читай, Сережа, дальше, с 43 по 46 стихи.
1: «И сразу же, пока Иисус еще говорил, появился Иуда, один из 12, и с ним толпа, вооруженная мечами и кольями, которую прислали первосвященники, законоучители и старейшины. Предающий дал им знак: «Тот, кого я поцелую, и есть Иисус, хватайте его и берите под стражу». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Учитель!» и поцеловал его. И Иисуса схватили и взяли под стражу.
2: Они, вероятно, этого не сознавали, но Иуду и тех, кто пришел схватить Иисуса, направлял сатана. Сегодня люди об этом вообще не задумываются, но когда они игнорируют Слово Божие, их также направляет сатана. Славик, читай дальше, с 47 по 49 стихи.
1: «Но один из стоявших рядом учеников выхватил меч, ударил слугу первосвященника и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Вы вышли на меня с мечами и кольями, как будто я преступник. Каждый день я был с вами, уча в храме, и вы не схватывали меня. Но то, что сказано в Писании, должно исполниться».
2: Иисус знал, что все, предсказанное о нем в Ветхом Завете, исполнится в точности, как сказал Бог. Сашок, читай дальше, с 50 по 52 стихи.
1: «И все ученики покинули его и убежали прочь. Среди последователей Иисуса был один юноша, у которого на теле не было ничего, кроме льняного покрывала. И они схватили и его также, но он оставил покрывало у них в руках и убежал ногой».
2: Ученики разбежались и покинули Иисуса, как он и предсказал. Ученики испугались, они были растеряны и смущены. Они верили, что Иисус был Спасителем, посланным Богом. Но они не могли понять, как он может быть Спасителем, если собирается погибнуть от рук своих врагов. Они не могли понять, как его смерть избавит их от сатаны, греха и смерти. Юра, прочти 53 и 54 стихи.
1: «Иисуса привели к главному первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и законоучители. А Петр на расстоянии последовал за ним прямо во двор первосвященника и сидел там со слугами, греясь у огня».
2: Петр следовал за Иисусом, держась на расстоянии. Он боялся, что его тоже могут арестовать и убить. Сережа, читай стих 55.
1: «Первосвященники и весь Синедрион пытались найти свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, но ничего найти не могли».
2: Иисус предстал перед Синедрионом, высшим судом иудеев. Иисус не совершил ничего дурного. Судьи не могли найти законного основания для его осуждения. У них не было причин его ненавидеть, за исключением того, что они любили свои греховные пути. Судьи не желали повиноваться словам Божьим, которые Иисус им передал. Славик, прочти с 56 по 59 стихи.
1: «Ибо хотя многие лжесвидетельствовали против него, Их показания не сходились между собой. Затем некоторые встали и, лжесвидетельствуя против него, сказали: «Мы слышали, как он говорил: „Я снесу этот храм рукотворный и в 3 дня выстрою другой, нерукотворный“». Но даже в этом лжесвидетельство не совпадало.
2: Божьи пророки говорили, что будут лжесвидетельствовать против Избавителя. Давайте мы откроем Псалом 26 и прочтем 12 стих.
1: «Против меня дышат злобой и свидетели лживые».
2: Бог побудил Давида написать это пророчество за 1000 лет до происходящих событий. Теперь, когда Иисус стоял перед Синедрионом, пророчество Давида исполнилось с точностью. Давайте вернемся к Евангелию от Марка, глава 14, и прочитаем с 60 по 62 стихи.
1: «Тогда первосвященник, встав перед ним, спросил Иисуса: „Почему не отвечаешь? Что за свидетельство представляют против тебя эти люди?“ Но он молчал и ничего не отвечал. Снова первосвященник задал ему вопрос: „Ты ли Христос, Сын благословенного Бога?“ Иисус ответил: „Да, и вы увидите Сына Человеческого, сидящего справа от Всемогущего и грядущего в облаках небесных“.
2: Когда свидетели давали ложные показания, Иисус стоял спокойно и не отвечал на вопросы. Иисус уповал на Бога, своего Отца, и верил, что Он сделает все, чтобы исполнить свой замысел. Он знал, что с Ним случится. Все произойдет согласно замыслу Его Отца, чтобы мы могли навсегда избавиться от власти сатаны, греха и смерти. Когда судьи опросили Иисуса, действительно ли Он Христос и Сын Божий, Иисус ответил утвердительно. Иисус пришел в этот мир, чтобы стать Спасителем. В следующий раз Иисус придет в этот мир как Всемогущий Сын Божий и Судья. Прочтите 63 и 64 стихи.
1: «Тогда первосвященник, разодрав свои одежды, сказал: „Зачем нам еще свидетели? Вы слышали богохульство? Что вы думаете об этом?“ И они сказали, что он виновен и должен быть предан смерти.
2: Когда иудеи хотят показать свой гнев или горе, они разрывают на себе одежду. Первосвященник был разгневан, потому что из ответа Иисуса следовало, что он равен Богу. Читай, Сережка, 65 стих.
1: «Некоторые стали плевать в него. Надев повязку ему на глаза, они стали избивать его кулаками, говоря при этом: „Так, прорицай же“. И стражники отвели его в сторону и стали бить».
2: То, что произошло со Спасителем, предсказали Божьи пророки. Славик, найди 50 главу пророка Исаии и прочти 6 стих.
1: «Я позволю этим людям меня истязать, выдирать из бороды мои волосы. Я не спрячу лица от бранных их слов и оплевания».
2: Исаия писал это пророчество за 7 веков до того, как Иисус подвергся этим мучениям. Иисус безропотно сносил мучения, как и предсказал Исаия.
1: Дедушка закрыл Библию и сказал:
2: «Если вам интересно, что было дальше, приходите завтра. А сегодня нам уже пора расставаться. События очень и очень серьезные. Это был момент, когда решалась судьба всего человечества».
1: Вернувшись в интернат, ребята увидели девчонок, которые весь вечер без умолку рассказывали о своих впечатлениях от поездки. Как они спали все на полу, потому что не хватало кроватей, как они были в церковном собрании, как общались с молодежью, как их приняли в семье. В общем, впечатлений было много.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. Через 15 минут выйдет в эфир получасовая проповедь брата Романа Рейнхарта.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог видит сердца людей». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на послании римлянам, глава 8, стихи с 19 по 22. Для лучшей связи и понимания рассматриваемой темы привожу конец первой части. Кровь жертвенных животных приходила от животных, которые, как и мы, люди, находятся по природе в суде греха. Ибо через грех Адама и Евы мы увлекли в смерть совокупно всю фауну и флору земли, как читаем в послании римлянам в главе 8 стихи с 19 по 22. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Следовательно, вся земля находится под судом проклятия.

И даже в том случае, что Господь Иисус на древе проклятия нес на себе наши грехи, мы не можем сказать, что сегодня мы не имеем никакого отношения к проклятию. Уже единственно тот факт, что мы умираем, является проклятием. Бог не может отступиться от своего сказанного слова, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие, глава 2, стих 17. В том, что Бог смог вытащить наши души из этого сказанного слова и спасти, мы видим величайшее событие благодати. Самое главное, что произошло на Голгофе, было спасение наших душ. Некоторые верующие извращают эту истину и думают, что на основании подвига Иисуса на Голгофе мы получили набожную плоть. Это не соответствует истине. Моя плоть не лучше вашей плоти и не лучше плоти тех, которые живут в джунглях. Я только обращаю ваше внимание на этот факт. С одной стороны, мы имеем в нашем распоряжении жертвенную кровь Христа для прощения наших грехов. А с другой стороны, за нас посредничает на небесах безгрешный Христос намного лучше, чем царь Соломон, о котором мы знаем, что в своей старости он много грешил. А Иисус спрашивает своих учеников: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Евангелие от Иоанна 8, стих 46. Петр, который всегда и во всех случаях имел готовый ответ на любые вопросы, прикинул, но не нашел в Иисусе ни одного замечания по этому вопросу. Прощение Бога на небесах должно было следовать по просьбе Соломона, как читаем в нашем главном тексте: «Как ты усмотришь сердце его», то есть просящего. Это выражение открывает всю главу. Бог должен был прощать постольку, поскольку он знал сердце просящего. Это значит, что прощение находится в связи не с нашими хорошо сформулированными словами в молитве, но в связи со знанием Бога, сердце просящего. Поэтому Новый Завет и говорит: «Потому что сердцем веруют к праведности». Послание Римлянам, глава 10, стих 10. Я уже давно и много занимаюсь исследованием Слова Божьего, но еще нигде не нашел там такого высказывания, чтобы Святой Дух увещевал человека за то, что он имеет слишком много веры. Из этого мы можем сделать вывод, что мы должны стремиться к тому, чтобы нас больше находили в вере, по той простой причине, что наша вера связывает нас с небом. Для верующего все возможно, и это дело зависит не от Господа Иисуса, а зависит от нас. В Евангелии от Матфея в главе 15, стих 18 читаем: «А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека». Это значит, то, что я, как человек, говорю, исходит из формирования в сердце через впечатления, через размышления, через связи нервов и действия таковых. Все то, что находится в моем сердце, выходит затем через уста. Привожу по этому поводу простой и очень наглядный пример. Если я в сосуде имею какао или кофе, то из него не может вылиться что-то иное, чем то, что в нем имеется. Такого не бывает, если в сосуде находится кофе, а когда я попробую налить себе в чашку, чтобы из него выливалось молоко. Такого феномена еще ни один человек не видел. Так и в нашем случае с сердцем. Именно это имеет в виду Слово Божие.
совершенно точно известно, что между моим сердцем и устами может возникнуть лицемерие и неоткровенность. Я не говорю, что это обязательно должно быть, но говорю, что это может быть. Сердце относится к области нашего ветхого человека. Библия совершенно ясно говорит о том, что при этом имеется в виду. Об этом читаем в Евангелии от Матфея, в главе 15, стих 19. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Как видите, из нашего сердца исходит целый поток негативных действий и размышлений. Многие из вас, конечно, думают и даже говорят: «Нет, у меня такого не наблюдается, я этим не занимаюсь». Но советую все же всем вам основательно в тихий час над этим поразмыслить и рассортировать все свои мысли, взвесить свои отношения к окружающим вас людям. При этом просите Господа Иисуса, чтобы Он вам помог открыть эти негативные стороны в сердце, чтобы Он показал, где и когда негативным вещам все же иногда удается прорваться наружу через ваши уста. Он верен, и Он обязательно поможет вам, если вы серьезно займетесь этим вопросом. И если из наших уст к Богу восходят набожные просьбы, а сердце еще не испытало обрезания и очищения, то по меньшей мере мы не получим от Бога желаемого ответа. Господь Иисус не может положительно отвечать на такие молитвы. Еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что уже во Второзаконии Бог объявляет об очищении, об обрезании сердца. Читаю из главы 10, стих 16. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны». Но это стало возможным лишь с того момента, когда Христос принес нам совершенство через свою жертву. Но при отсутствии обрезания сердца, при отсутствии очищения сердца, наши молитвы остаются Иисусом неотвеченными. Даже Соломон, царь мудрости, а Слово Божье это подтверждает, видел себя неспособным осуждать сердца других людей. Поэтому он говорит Богу: «Ибо ты один знаешь сердце всех сынов человеческих». К сожалению и к великому стыду, мы смотрим иногда на таких верующих, которые в своей дерзости рассуждают так, как будто бы они даже больше Господа Иисуса. В этом вопросе мы должны быть очень осторожными, потому что даже за каждое праздное слово мы должны ответить у судилища Христа. Читаю из Евангелия от Матфея в главе 12, стих 36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». А точное место, где это должно произойти, Святой Дух определяет во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мы живем в такое время, которое дух Антихриста, о котором говорит Иоанн, уже находится в нашей среде и оказывает влияние на сердца верующих. Читаю эти места Писания. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 18. «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время».
Первое послание Иоанна, глава 4, стих 3. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что дух Антихриста сатана излил одновременно с излиянием Святого Духа. Этот факт Господь Иисус открыл своему ученику Иоанну. Существует много верующих, которые уже рассуждают как сам Антихрист. Через пророка Даниила Святой Дух показывает нам, как говорит Антихрист. Приведу отрезок этого разговора из книги пророка Даниила в главе 11, стихи с 36 по 39. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества». И о Боге богов, то есть о Боге Израилевом, станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев. Гнев Божий, согласно Откровению 19, стих 20. «Ибо что предопределено, то исполнится. И о Боге отцов своих, о Боге Израилевом, он не помыслит». И нежелание жен, он будет гомосексуалистом, не даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь. И этого Бога, которого не знали отцы его, это говорит о том, что он будет евреем. Он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим богом. Которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над другими, и землю раздаст в награду. И если известно, что сердца других мы не знаем, как знает их Бог, то почему мы так быстро осуждаем и даже судим нашими устами других верующих? Почему? Это совсем просто. Потому что наши сердца нечисты, потому что они насквозь грязны. Во всем наблюдается нехватка, чтобы их очистить. К сожалению, этот факт осуждения одних верующих другими встречается во всей Церкви Иисуса. Как было бы хорошо и практично, чтобы Господь Иисус поставил в таких случаях на наших устах затвор. Или как Лютер сказал «намордник» в Псалме 38, стих 2. Чтобы в этом вопросе мы не были чрезмерно постыжены у судилища Христа. Часто верующие совершают злое не только по причине недостающего познания о наших ближних, но часто даже совершенно сознательно. Поэтому об Антихристе написано, что он вознесется и возвеличится выше всякого божества. И какие же выводы возложены на нас на основании того, что Бог один знает сердце всех сынов человеческих? Каждый из нас знает, что мы не являемся Господом Иисусом. Это каждый знает. Поэтому такое наше поведение, как будто мы являемся Господом, является нашей ложью. Даже Господь Иисус этого не делает. Цель или намерение сообщения в стихе 39 нашего текста «Ты услышь с неба, с места обитания твоего и помилуй» заключается в том, чтобы они боялись тебя во все дни. В прошедшие столетия мы имели время, по крайней мере в Германии, когда существовало много людей, которые не были спасены для жизни вечной, но они были богобоязненны. Это было хорошее время. Тогда люди имели еще богобоязнь.
Верность детей Божьих становится из года в год все меньше. Число людей, приходящих к Господу Иисусу, становится все ничтожней, а верность все меньше. Верность пишется сегодня в Церкви Иисуса с маленькой буквы. Посредством прощения Господь Иисус желает достичь богобоязни среди своих. Именно в этом мы видим содержание нашего главного текста. Дорогие братья и сестры, скажите, пожалуйста, честно, вы об этом уже знали? Вы же читаете Библию. Тогда почему мы так быстро пользуемся прощением при покаянии через Господа Иисуса, но не знаем, что это прощение приводит или должно приводить к богобоязни? Во всяком случае, Господь Иисус желает нас привести к богобоязни. Это является намерением нашего Господа Иисуса. Он желает нам прощать, чтобы в нас возникла богобоязнь. Однако как мало в этом мы соответствуем Его любящим и обогащающим нас мыслям и намерениям. Я предполагаю, что вы не обращали внимания на это место Писания, на наш главный текст, потому что это написано в Ветхом Завете, которым многие дети Божьи пренебрегают. Такие верующие считают, что это было написано для израильтян, а не для нас. Мне вас очень жаль, кто так думает. Господь Иисус прощает нам нашу вину и грехи, чтобы в нас возникла богобоязнь. Все же какие это мощные высказывания Библии! Чтобы это до глубины осознать, нам требуется время. Мое личное желание и намерение совпадает с намерением нашего милостивого и любящего Господа Иисуса, чтобы все вы осознали это через данную проповедь и хорошо запомнили. Поэтому каждый из нас должен с этого момента замолчать перед Господом Иисусом и сказать: «Дорогой Господь Иисус, сделай этот вопрос в моем сердце очень великим и важным, чтобы я Тебя познал, чтобы я глубже познал Тебя, который исполнил для меня совершенную меру прощения. И если мы этого не знаем, то мы и не познали этого». И если мы это не познали, то и наше хождение находится вне жизни победы. А наша жизнь победы находится только в центре воли Господа Иисуса, в центре Его прощения. Господь Иисус желает, чтобы мы прославляли Его через нашу богобоязнь. Через вашу и мою богобоязнь Господь Иисус желает от нас получать прославление. Как многие верующие люди думают, что это не грех, если они иногда что-то порядочное пожертвуют для миссионской работы. Это, конечно, верно, но Господа Иисуса мы еще больше прославим, если Он приведет нас на верный путь, приведет нас к желаемой им цели. Это я могу безошибочно вам сказать, потому что в таком случае цель Голгофы в еще большей мере будет представлена перед Богом и невидимым миром. Мы не обязаны устанавливать связь со световыми ангелами. Мы живем не в такое время. Но совершенно точно известно, что Бог прославляется через послушание Своих. Но на основании незнания вещей мы обесславливаем Его даже как дети Божьи, которые живут в сознании спасения для жизни вечной. И если боязнь или страх перед Господом есть начало мудрости, то лично мы сами придем к мудрости и познанию Христа. Это является одновременно ключом, который нам здесь дается, и посредством которого Христос откроет нам через богобоязнь мудрость и познание.
Именно это является целью прощения. А теперь будем внимательны. Мудрость служит в основном оснащением для водительства в личной жизни. А в познании мы видим больше оснащение в водительстве Слова Божьего. Итак, мудрость касается больше нашей личной жизни, а познания касаются больше познания Божьей воли в Слове Божьем. Без богобоязни не может быть и больших познаний в Слове Божьем, как мы это читаем в книге Притчей, глава 1, стих 7. Начало познания – страх Господень. Нет, не начало мудрости, как перевели переводчики русской Библии, а начало познания, конечно, мы имеем дело как с мудростью, так и с познанием. Итак, в богобоязни или страхе Господнем мы имеем начало познания. Начало не в том смысле, как уже имеющие некоторые знания. Мы являемся вообще начинающими. Ожидаемая Господом Иисусом от нас богобоязнь или страх Господень должна в нас постоянно действовать, но не так, как факт покаяния, которое мы один раз переживаем в нашей жизни веры. Тогда во всем последующем времени мы переживали бы застой. Но Господь Иисус желает нас вести от познания к познанию, от света к свету и от благодати к благодати. И это возможно только в том случае, если мы примем во внимание мысли Господа Иисуса. В нашем постоянстве не только Господь Иисус познает одновременно неподдельность нашего следования за Ним, но и мы сами. Лично я не вижу верность детей Божиих, если они один раз вникают в Слово Божие, а затем они снова отсутствуют в собрании, причем на неопределенный срок. Затем они снова два раза приходят, каются в своей неверности и снова несколько недель не появляются в собрании. Это большая небрежность и обесславливание Господа Иисуса. Все это часто происходит в поместных собраниях. А теперь мы приходим к одному сообщению Писания, подтверждающему вышеизложенное толкование Слова Божьего. Для этого обратимся к Псалму 129 и прочтем там стих 4. «Но у тебя прощение, чтобы тебя боялись». Здесь Святой Дух сообщает нам о той же богобоязни. Этим самым псалмопевец подтверждает богобоязнь через прощение. Наш верный Господь Иисус ходит с нами своеобразными, особыми путями, чтобы с нами дойти до цели. Давид говорит в Псалме 35, стих 1, «Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его». Это значит, что беззаконник не имеет богобоязни. Богобоязнь вызывает состояние, при котором человек держит живого Бога перед своими глазами. Богобоязнь мы нигде не можем купить, даже в самых крупных торговых центрах. Богобоязнь мы можем получить только у Господа Иисуса, если мы ведем себя в соответствии с Его волей. Поэтому мы должны молиться. «Дорогой Господь Иисус, я желаю ходить в богобоязни, чтобы Ты мог мне открыть богатство Своего Слова. Господь Иисус хочет, чтобы мы постоянно держали Его перед нашими глазами, а безбожники не имеют желания держать Иисуса перед своими глазами». Поэтому мы отвернем наш взор от вещей мира сего, от греховных вещей, и обратим наш взор к Нему, чтобы наш Господь Иисус стоял перед нашими глазами. Однако и спасенным нередко недостает богобоязни.
Тогда они ходят злыми и своевольными путями и думают еще понравиться Богу на тех путях. Я говорю о Церкви Иисуса в общем. Верующие могут ходить во мраке, как в темной ночи. Если Христос не поставлен перед их глазами, тогда они имеют что-то другое перед глазами, но не Христа. В этой нужде, о которой мы сейчас говорим, находились однажды галаты. Тогда речь шла о законе. Галаты находились в искушении, потому что в большой степени снова погрязли в законе, хотя знали, что конец закона – Христос. Послание Римлянам 10, стих 4. Поэтому апостол Павел пишет галатам в главе 3, стих 1. «О, несмысленные галаты, кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Кто нарисовал им Христа перед глазами? Павел. Повод к этому мы видим в возврате к закону. Хотя Павел нарисовал им Христа перед глазами. Это значит, что Христа они отставили в сторону, а закон поставили на передний план». Поэтому и сказано, если Христос не стоит перед нашими глазами, то перед нашими глазами стоит что-то другое. Кто воплощается с законом, тот не имеет больше Христа перед глазами. Точно так, как у галатов с законом, у нас обстоит дело со всеми другими вещами. Господь Иисус желает иметь первое место в наших сердцах. За это находимся мы в ответственности, но не Господь Иисус. Мы обязаны очищать это место в наших сердцах всеми инструментами, какие только существуют. Веником истребления, духовным мечом и властью, которую Христос нам дал. Все это следует делать Его именем. Поэтому и читаем в первом послании Коринфянам в главе 5 стих 7. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». В законе осуществлялось служение в плоти. Израиль служил Богу в плоти. Для таких только закон мог стоять перед глазами. И как только Господь Иисус будет стоять перед нашими глазами, то мы не можем больше служить приходящим вещам закона. Если мы правильно стоим в Слове Божьем, то богобоязнь должна нам препятствовать всевозможному служению в плоти. И если это препятствие у нас не наблюдается, то это значит, что Христос не стоит должным образом перед нашими глазами. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.